0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: А вот уже и вторник, и как будто бы на душе немножечко полегче, остается нам все меньше и меньше дней работать на этой неделе, так что, друзья, давайте хилимся, как говорится.
1: Уже после первого дня нам уже надо хилиться. Да? Мы потратили половину ХП, вот, которые готовили на эту неделю. Нормально, мана осталась, так что ничего, у нас полно энергии.
0: Да. Зумеры, мана.
1: Мана, это мы после чемпионата по Dota 2, после International. Мы же смотрели все выходные.
0: Ну, они знают тогда, что.
1: Ну, конечно, все шарят.
0: Так, кстати, про карты сегодня говорим, если что.
1: Кстати.
0: От дотки переходим. К дню рождения Олеси Иванченко. Та самая известная астрологиня сейчас в медийных кругах, между прочим. Решили мы удариться немножко в астрологию и продолжаем строчку. Карты говорят, что сегодня... А вот что те самые карты говорят? Пишите, друзья, отправляйте свои сообщения к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochel, в телеграм-канал Radio Continental и ВК-канал. Наш любимый, многострадальный, многообещающий.
1: Который мы холим, лелеем и призываем всех подписываться на него. Обязательно делать там то же самое. Всякие реакции накидывать. Ну и, собственно, свои варианты. Вот за лучший вариант, давайте-ка я быстро погадаю на подарки. Сегодня вы получите сертификат в лето. Вот что выпало. ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, болели в выходные мы за киберспорт, и надо болеть за наших продолжать, я считаю, вот так, и не только за хоккей там, за всякие доты, но и за наш туризм, между прочим, потому что в России стартовало народное онлайн-голосование ежегодной премии Russian Travel Awards 2026, вот так.
3: Wonderful news, Сень.
2: It's wonderful news. Челябинская область выдвинула на соискание наград рекордное число проектов, между прочим, целых 11 в самых разных категориях. От агротуризма и промышленных экскурсий, это все у нас есть, до всяких природных объектов, даже фестивали наши туда попали. Так, давайте посмотрим, что есть. Среди участников от Южного Урала автомобильный маршрут «Горы зовут». Вперед.
3: Прикольно. Просто джунгли на горы поменяли.
2: Просто джунгли поменяли на горы. Вот такой креатив, и за это мы хотим премию. Но там важен сам маршрут, я думаю, не только его название. Агротуристическая локация «Григорьевские сады». Вот там можно и вкусно покушать каких-то свежих фруктов, самим их пособирать. Я знаю, они часто зовут людей этим заниматься. Культурно-досуговая площадка Челябинского центра народного творчества и исторический объект «Мотоэпоха». Вот.
4: Hello, Мота.
3: А у Мота сейчас хорошая эпоха, кстати. Вот шадешка, вот это вот намек на нас.
2: Да. Вот можно с ним пообщаться, да. Как ты пришел к этой эпохе, бро? Было же не очень до этого. Вот как-то так. Ну, это
3: нормально,
2: наше мнение. Он хорош. Он эпоха уже, все. В номинации «Малые города» представлен, между прочим, Карабаш. Вот так вот тоже врывается он в премиум. В разделе «Народных промыслов» «Оружейная слобода» «Аировка». А почему так? АИ, типа ровка с большой буквы потом. Интересно, надо разбираться.
4: Гравировка? Вот. Татуировка?
2: Не АИ, да, как сейчас модно, а АИ-ровка. Возможно, реки там какие-то.
3: Река Аю, да, скорее всего.
2: Вот я тоже думаю про это, да. Будем разбираться.
3: А майонез там при чем?
2: Так.
3: Ты говоришь «слобода».
2: А, «слобода», да. Это оружейная «слобода», не майонез.
3: А, все понял.
2: Да. Любители не на правах рекламы. Кстати, но мы были бы рады. Свяжитесь с нами. Любители природы приглашают поддержать Дангузловский заказник. Если что, если еще там не были, я вот выучил это слово уже, как минимум. Оно было непростым. Надо туда съездить, обязательно посмотреть. Говорят, очень красиво. Поклонников индустриального туризма зовут... В Магнитогорский металлургический комбинат. Вот туда. Там покажут, как делают что? Металл.
4: Что?
2: Правильно.
3: Металл, конечно.
2: Ну, что могут делать на металлургическом комбинате? Мы разбираемся, видите?
4: Мы шарим.
2: За промышленный туризм. Также в списке гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда». Вот в чем мы точно шарим. Да, уже несколько лет мы вместе все с ними кушаем. Очень вкусно на наших площадках, между прочим.
3: И кушаем.
2: Мы что там только не делаем. Там такое иногда. Там такие слова иногда всплывают вот эти из... нашего Южного Урала, потому что ну, у нас столько блюд интересных, которые мы даже не представляли, что они существуют. И вот нам их открывают теперь.
4: Но единственное, бобры — это не наше. Мы не томим бобров.
3: Все-таки нет, да.
2: Поклеп, да. На нас пытаются повесить бобров. Нет, ни в коем случае. Эко-маршрут есть на хребет Заозерный. Это озеро Тургаяк. И экскурсия 5000 лет металлургии. Это уже Аркаим, по-моему. Вот они такое устраивали. Из глубины веков до современных технологий. Так все это называется. В общем, заходите на сайт Russian Travel Awards 2026 и голосуйте. Ваши голоса принимаются до 30 октября, а в ноябре уже объявят победителей. Поэтому надо врываться и там тоже побеждать. Мы в последнее время хорошо голосуем. Южноуральцы в этом плане
3: да.
2: Красавчики. Давайте планочку не снижать.
3: Особенно если там у кого-то отнимают потом или не считают, это просто...
2: Это идеально. Мы считаем, вот давайте 11 номинаций, 6 наголосуем, 5 отнимем. Все. Примерно такой план у нас.
3: Один получается.
4: Мы реально просто отнимать можем.
2: Ну вот у нас иногда получается. Посмотрим, что в этот раз выйдет.
3: Да у Сибири же отняли культурную столицу.
4: Здесь. Да мы не отняли там, честно отдали нам.
3: Да?
4: Сказали, ну как бы, ну Челябинск, конечно.
3: По факту.
2: Ну это судейское решение было, да, такое. Бесспорное, на наш взгляд, по крайней мере.
4: Ну ладно, мы зато Сибири другое отдали.
3: Да.
4: Хорошая, для хоккейных болельщиков.
2: Ну в целом нормальный обмен.
3: Для хоккейных
4: болельщиков. Культура на культуру.
3: Опять же,
2: тоже,
3: да.
2: Тоже опять.
3: И, кстати, для хоккейных болельщиков сегодня трактор начинает свое шествие на предсезонном турнире в Магнитке. Будем болеть. Все.
4: Пока
3: идем.
4: Не с тиграми же.
3: Пока нет.
4: Пока с Салаватом.
3: Да.
4: А во сколько?
3: Что-то днем.
4: Ну, 15 или 17 часов.
3: Где-то днем.
4: 16.
3: Где-то плюс-минус.
2: Договоримся.
4: 18?
2: Согласуем время.
4: Ну, главное, не 13.
3: Это день. Одно могу сказать.
4: А 12 это день?
3: Определен.
2: После утреннего шоу с утра по радио. Давайте так.
4: Это главное. Сень. А до погоды или после?
2: После.
4: После. То есть ты успеешь сейчас рассказать?
2: Я постараюсь.
4: Давай быстренько.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
2: Прямо сейчас плюс 14 в центре Челябинска, переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер, днем сегодня плюс 25-30.
1: Реклама на радио «Континенталь».
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
8: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Вы готовы узнавать?
1: Ну, самое время, по-моему. Сегодня надо.
2: Можно объявлю день?
0: Ой, ну, если вы очень хотите.
2: 25 августа. Day after morning.
0: Что, прости?
2: Day after Monday. Ой, Monday, да, господи.
1: Не, ну
0: morning
1: подожди.
0: Morning — это утро. Что, day, день после утра по логике?
1: Day always after morning. Вот, every day, you know.
2: Ну, уже поняли, о чем я, самое главное.
1: У нас просветительское шоу, поэтому день, он после утра идет. Если что, переводим.
2: Да, вторник, если что, еще сегодня. Все.
1: На всякий случай.
0: А это как по-английски?
2: Вторник? Tuesday. Да?
0: Да.
2: Да.
1: Ты угадал, все, красавец.
0: Ну просто ты странный.
2: Обьюсите меня вечно.
0: Ладно, поехали по гороскопчику. Овны, как всегда, вы первые. Вы сможете заметить результат усилий, которые раньше казались незаметными. Не обесценивайте маленькие победы.
2: Тельцы. День принесет возможность укрепить свои позиции благодаря спокойному и последовательному подходу.
1: Близнецы. Неожиданное общение поможет расширить представление о возможностях. Дерзайте.
0: Раки. Звезды советуют обратить внимание на атмосферу вокруг себя. Создавайте спокойствие.
2: Львята. Ваша способность принимать решения станет особенно заметной. Отбросьте все сомнения.
1: Девы. День подходит для завершения дел, которые долго оставались без внимания. Сегодня можно почистить хвосты.
0: Весы. Вы сможете найти компромисс там, где раньше казалось невозможным договориться. Идите на контакт.
2: Скорпионы, ваша интуиция поможет быстрее понять истинные намерения людей. Доверяйте наблюдениям, но не спешите.
1: У стрельцов день подарит желание попробовать что-то новенькое. Подойдет даже какая-то мелочь.
0: Козерожки. Необычная идея может получить поддержку, если вы правильно ее представите. Не скрывайте свои задумки.
2: Водолеи. Важно не забывать о балансе между обязанностями и личными интересами. Отдых поможет сохранить продуктивность.
1: Ну и рыбы, что у них? День поможет лучше почувствовать собственные желания. Вот прислушивайтесь к вашему внутреннему голосу.
0: Что тебе говорит голос? Спасибо. Лучше мы послушаем то, что скажу я. Повторы гороскопа в течение всего дня здесь на 104FM. Если вдруг пропустили свой знак зодиака, ловите первый повтор уже в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Ура! Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду – плюс 22-27.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 31 августа.
8: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
9: а я общаться не только в чате.
10: Хочу научиться отвечать за свои поступки
11: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
12: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
13: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Вижу. Вижу. Трое.
1: Так.
0: Веселые ребята. Вижу, просыпается вся область.
2: Как будто про нас, Инка.
0: Возможно, возможно. Карты говорят, что сегодня с утра по радио будет вас веселить, бодрить и радовать. Это получается про нас.
1: Точно.
0: Мы сегодня отмечаем день рождения Олеси Иванченко. Кто это такая, спросите вы. Мы ответим. Просто девчушка, которая ведет одно популярное шоу. Мы решили вот так коллегу по цеху просто немного обсудить.
1: Поздравить, что уж там, не без этого, кстати, сегодня, да.
0: Конечно.
3: Можно я начну?
0: Из чего? Что ты начнешь? Подожди.
3: Ну, сообщение читать. Или вы еще что-то хотели сказать?
0: Ну, я хотела, но теперь уже получается не... Как сказать-то правильно?
3: Не камильфо.
0: Ну, ты понимаешь, да. Уже ни к селу, ни к городу.
3: Ну, это в целом про Олесю Иванченко.
0: Я просто хотела узнать, кто она по гороскопу сегодня, какое число. Это 25-е. Угу. Дева уже.
3: Мы она... не шарим.
1: Но уже девы должны быть.
0: Она
1: да.
0: дева.
1: Угу.
0: Она дева.
3: Она дева.
0: Ну, да. Для нее дева это норм. Когда мужчина дева, это, конечно, страшно.
3: Страшно, да?
0: Страшно.
3: А почему?
0: Ой. Там столько всего.
1: Так, у тебя личный опыт, да, я так понимаю?
0: Не, да, конечно, mm-hmm. безусловно.
1: Все и из него.
0: Самое смешное, недавно с этим опытом общались, и он говорит, ой, там не мог ответить, представляешь, был на свидании с прекрасным овном. И я ему говорю, тебя жизнь вообще ничему не учит. Ты чего творишь? Вот, ну это просто, да, такое. Так.
3: Ну что, на сегодня мы продолжаем строчку. Карты говорят, что сегодня...
1: Вот такие пара вариантов мне нравятся. Что сегодня будет бита. Кто-то играет уже просто, нормально. Или карты говорят, что сегодня будет география.
0: О, хорошие. А я же говорю, любые дорожные, натальные. А ты же хотел начать. Ты чего?
3: Мне не принципиально. Просто Сенька пошел, а я не стал его останавливать, понимаешь?
0: Ну а зачем, если ты уже... Мы планировали, что ты будешь.
3: А у нас же не по сценарию же.
0: Как это?
3: Нам сегодня не распечатали, так что идем вслепую.
1: Там чернила в принтере закончились.
0: По приборам.
1: Сори, ребят, да, идем по приборам.
3: Идем по картам.
1: А вот по контурным или по натальным давайте разбираться.
3: Вот, мне понравился вариант. Карты говорят, что сегодня не к 11, туз.
1: Хороший, да.
0: Карты говорят, что сегодня вторник. Ой, от Марьям я зачитаю.
3: Давай.
0: Что сегодня соберем 2К в ВК. Ну, слушайте, если Олеся Иванченко способна на это, чтобы наш-то канал... Нет, я, конечно, понимаю, что он любопытный, интересный,
3: угу.
0: перспективный, подающий надежды.
1: Угу.
0: Да чего уж там. Хороший. Вот хороший канал.
1: Искала нужное слово. Хороший.
0: Хороший.
1: Ну, посмотрите, ну, хороший.
0: Ну, давайте скорее, быстренько наберем эти 2К, и мы уже от вас отстанем.
3: Конечно.
0: Ну, вы чего? Мы же так просто не сдадимся. Мы же будем ходить, агитировать вот это вот все. 2К в ВК, 2К в ВК, 2К в ВК.
3: Она как... Овен, напоминаю еще.
0: А я буду очень упорно ходить, пока 2К в ВК не будет. Вы понимаете, я не дева в этом смысле точно.
3: Ну,
0: хотя, не знаю, девочки-девы.
3: Че девочки-девы?
0: Мальчик-скорпион или девочка-дева, да?
1: Угу. Ангел-демон, да, все правильно.
0: Нет, тогда должна быть девочка-овен. А где про девочку-овен?
1: Не помню, надо
0: я
1: искать.
0: Я помню, что
1: песни.
0: Есть...
3: Есть песня такая?
0: Да. Справа овен.
1: Так, это было, да.
0: Это было.
3: Это банк.
1: Это банк.
0: Это банк. Это
1: но
0: банк.
1: Мы не копим, я напомню, просто на всякий случай, да.
0: Угу. Где-то что-то было про девочку Овна, да?
3: Я вот нашел девушка Овен Кошмар. Песня есть такая в сети.
1: Так, я думаю, мы бежим. Мы бежим слушать, во-первых, да. И проверять, можно ли ее брать хит или не хит для вас. А вы пока оставляйте побольше своих комментариев. Мы сегодня раскладываем те самые карты и продолжаем строчку. Карты говорят, что сегодня.
3: Да, и ждем ваши варианты во всех соцсетях. Йоу.
1: И карты говорят, что сегодня кто-то точно заберет сертификат в лето о Империи игр.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Вэлла Дент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Вэлла Дент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
5: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
9: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их, как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Погнали играть, друзья. Мы приготовили для вас по традиции несколько блюд, но одна несъедобка взяла и затесалась здесь. Ее нужно найти и забрать подарки.
1: Ну а потом сходить на мозгобойню или, например, на Тутс-Тутс-квиз. А это музыкальный караоке, квиз от создателей мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет на ответах, поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
2: И по номеру 700-104 мы ждем тебя. Привет.
3: Привет, привет.
2: Как тебя зовут?
3: Любовь зовут.
2: Любовь, как настроение?
3: Хорошее, отличное, на работу еду.
2: Чем занимаешься?
3: Еду на работу, вообще менеджер по продажам.
0: Менеджер по продажам, все супер. Что там у тебя по процентам, нормально в этом месяце?
3: У нас нет процентов, оклад.
0: У менеджера по продажам оклад?
1: А зачем ты тогда что-то делаешь?
2: Так она и не делает, возможно.
3: Потому что у нас и так хорошая мотивация.
0: О, ты посмотри.
2: Ну, больше трехзначного.
3: Нормально.
0: Значит, больше.
1: Нормально, все в порядке.
2: Ничего себе.
1: Хорошая мотивация, прямо как у нас.
2: Я в тысячах имела в виду.
0: Больше тысячи?
2: Почему в тысячах? Ну, в смысле, если там вот 46, это двухзначное.
0: Ну да, мы понимаем.
2: А 126 трехзначное.
0: Ну мы так и поняли, Ксюша.
2: Ну а чего ты тогда спрашиваешь? Ты меня сегодня не беси, знаешь ли. Ты меня сегодня не беси.
0: Абьюз? Где табличка?
1: Зафиксирован. Первый абьюз шоу.
0: Так, Любовь, смотри. Три блюда для тебя говорим. Одно несъедобное. Поехали. Ксюша.
2: Не буду. Ну, теперь я обиделась.
0: Ну давай, ты забьюзила и обиделась.
1: Ну это же девочка.
0: Типичная,
1: ну конечно.
0: Девочка.
1: Ну давай, скажи что-нибудь свое.
0: Ну давай я начну тогда.
2: У меня... Ой, ну давай. Начинай.
0: У меня чакапули.
1: У меня тайяки.
2: Мандиблы.
3: Так, пусть будут мандиблы.
1: Думаешь, нельзя их съесть?
0: Видимо, так и думает.
3: Ну, последняя несъедобная.
1: А вот это, наверное, вот тимонии можно, да, думаешь?
0: Чакапули.
1: Чакапули. Что-то вкусное.
3: Чакапули — это съедобное.
2: Чакапули.
3: Вроде как.
1: Угу. Вроде как. Это вот определяющее
0: слово. Возможно, это пули какого-то чака.
1: Может быть. Угу. У меня тайяки, я напомню.
2: Ну вот тайяки, как будто бы это рыбки японские, да?
1: Может быть.
2: Вкусные.
1: А может быть, какие-то каяки. Переделанные.
2: Ну тоже может быть. Итак.
0: Все, мандиблы, да, выбираем?
3: Пусть будет мандибла, да.
1: Угу. Но смотри, мандибла. Смотри, мы пытались.
3: Пытались, да? Ну вот.
2: Это, между прочим, верхние парные челюсти. Жвалы. О, членистоногих, насекомых, ракообразных и многоножек.
1: Пытались тебя запутать.
0: Жвалы крутые.
1: Жвалы.
0: Да, жвалы.
1: И это не едят, представляете, да? Вот что очень хорошо. А то там такое едят иногда, мы удивляемся.
2: Таяки — это же рыбки, рыбки,
1: рыбки,
2: рыбки
1: жареные. Да, рыбки японские, вкусненькие такие, да, прикольные.
2: Ну, в смысле, они сладкие, но это не рыба.
1: Печеньки, да, печеньки в форме рыбок. У нас тоже такие есть, но вот в Японии они называются таяки.
2: Но они, кстати, знаешь, есть и с каким-то сытным начинкой, сытной, и с этой, со сладкой.
1: Mm-hmm.
2: Не
1: разные
2: знаю, зачем
1: бывают,
2: я это знаю, но я просто знаю и мечтала попробовать, поэтому знаю об этом. Но в Японии не была ни разу.
1: Ну вот виртуально попробовала сегодня.
2: Отвезите меня в Японию! Что ты откуда знаешь? Ша!
1: Не в Гималайи, ладно, господи, что?
0: Я сначала думал, тот мотив, но потом
2: построил.
1: Что у тебя там было?
0: Ну и быстренько давайте. Чакапули — это национальное грузинское блюдо. Молодое мясо, тушеное зеленью и специями.
2: Ой, молодое мясо кого?
0: Ягнятинка, возможно.
2: Ягненок?
0: Телятинка какая-то, может быть.
2: Ну, ты уточни, пожалуйста. Чего?
1: Мы сейчас на кухне уточним, да. Я пока расскажу, что Любовь отправится на мозгобойню, а так еще и с сертификатом в руках. Не знаешь, чем заняться вечерком, приходи на мозгобойню каждую среду в 19:00. Собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Реклама на радио «Континенталь». Жили-были в планете авто по выгодной цене.
5: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
4: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 8 часов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Продолжаем наше астрологическое утро. День рождения Олеси Иванченко. Мы ее поздравляем. Кстати, сколько ей исполнилось? Кто-нибудь знает?
1: Да.
0: Сколько?
1: Олеся Иванченко исполнилась. Ну.
2: Но ты же знаешь.
0: Ты же знаешь.
2: Не, я думал, она тебе говорит.
1: Если хотите, я могу, конечно, сказать. 31 год.
0: Да.
1: Пожалуйста.
0: Молодая совсем еще.
1: В смысле, она старше нас.
0: Да, допустим, давай в это поиграемся.
1: Ну, старше меня. Ну да.
2: Так, мы сегодня играемся в карты, как минимум. Но, возможно, даже не игральные. Возможно, какие-то натальные. Может быть, что-то тарошное. Не знаем, что попадется там, какая колода нам. Раскладываем и смотрим. Значит, карты говорят, что сегодня вы продолжаете эту строчку.
0: Давайте в ВК посмотрим. Карты говорят: булочка с кунжутом, огурец с луком, что-то там еще, и это Биг Мак. А, стоп, простите, извините, это не карта.
2: Понятно. Это технологические карты, между прочим, так говорят, на кухне. Берешь там рецепт.
1: И точка.
2: И точка. Что сегодня? Будет много игр и рифма будет. Вот Надежда шарит за наше шоу. Я так смотрю, не первый раз.
1: Это все ерунда. Вот Марьям пишет, что сегодня найдется декан Александр.
0: Воу.
1: От всего нашего утреннего шоу я очень вас прошу, Александр, найдись. Ну, пожалуйста. Ну, хочется уже пообщаться.
0: Да вообще, если вы не Александр, а просто декан какой-нибудь.
1: Нет.
0: Ну, пожалуй, ну хотя бы
1: да
0: так.
1: Да нет, нам нужен тот декан.
0: Возможно,
2: нет,
0: он
2: смотри.
0: Был не Александр же.
2: Мне кажется, если... такая схема. Больше того, мы так давно его ищем, что, возможно, он перестал быть деканом. Мне сегодня пришла в голову эта идея. Может быть, там что-то поменялось уже. Люди же меняют работу иногда. Представляете, ребят, такое случается.
1: Ты на что намекаешь? Хочешь работу поменять, Сень?
2: Просто напоминаю, да, что такое иногда случается. Может, хочу,
0: не знаю. А Сенька, кстати, дольше всех на

0: Опять же, декана делает что? Свита, конечно же. Опять же.
1: Посмотрите, как завернуло.
0: Вот, видишь, да. Или свиток. Ну,
2: обратите внимание.
0: Если это колдовство.
1: Или свитер.
0: Да, или свитер.
1: Опять же, у декана должен быть какой-то...
2: Кардиган.
0: Обязательно. Декан, кардиган. Но мы так себе представляем. Вот вы поняли, как мы себе вас представляем. Александр, декан.
2: В целом мы описали какого-то идеального человека.
0: Но он прикольный.
2: Для,
0: кстати,
2: меня.
0: Да,
2: да.
0: Такой интересный.
2: Еще чтоб очки были.
0: Ну, а как декан без очков? Не может быть.
2: Очки — это очень красиво.
1: Сеньки есть очки,
0: у меня есть, если что. Я специально для деканства сделал себе вот. Для предполагаемого. Ищи опции.
2: Сень, ну а можешь вот враговое праве надеть?
0: Могу.
2: Чтобы как-то что-то было поинтереснее.
0: Могу все что угодно враговое праве надеть. Для вас, ребята.
2: Ну ладно.
3: Враговое право.
0: Ну такая толстая, знаешь, вот. У маньяков в этих фильмах часто бывает. Вот ты, скорее всего, там ее видел. Я думаю, где он мог видеть роговую оправу.
2: Да.
0: Думаю, что там.
1: У Джонни Деппа роговая оправа.
0: Да ладно. Скинь фотку, я не помню такое.
2: Да, у него все, которые стандартные бэмы.
0: А, да-да-да, я вспомнил точно у него.
2: Да-да-да-да.
0: Кайф. Вот такие, да.
1: Не буду скидывать.
0: Такие, кстати, можно, да. Такие, кстати, может, и я бы поносил враговое оправе.
2: Все, обсудили свои предпочтения. Теперь пора обсудить и темку эфира. Отмечаем день рождения Олеси Иванченко, той самой астрологини. Можно ее так назвать?
1: Да.
2: Женщина-астролога, которая, ну, может быть, и в шутку астролог, мы не знаем. Мы на всякий случай все шутим, обо всем. Мы ничего серьезного не обсуждаем, поэтому продолжаем строчку. Карты говорят, что сегодня...
0: Продолжаем ее во всех наших соцсетях, я напомню, и в группе ВКонтакте, и, конечно же, в нашем невероятном, перспективном, потрясающем канале ВК.
2: В котором нет пока 2К.
0: Пока нет, но карты говорят, что сегодня, может быть, и будет. Да. Ну и, конечно, в ТГшке. Везде ждем вас, и кто-то из вас получит сертификат в лето ООО «Империя игр». Что это такое? Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
4: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Тимон, есть вопрос к тебе. Если я скажу, не хочешь ли лабиринт с замороженными тараканами, потекут у тебя слюнки?
1: Что?
0: Вот такой необычный вопрос для необычного человека. Или не человека.
1: Или не человека.
0: Давайте выяснять.
2: Не, так получилось, что я боюсь вот этих тараканов. Детская травма.
1: А как ты их ешь?
2: Я их не ем.
1: Ну ты же Тимон.
2: Я вообще не ем.
0: А как же акуна матата? Вот это вот, нет?
2: Ну, не с тараканами не получилось.
0: Не то,
2: вот,
0: да.
2: Вот муравьев, вот жвалы, они кисленькие. Кайф вообще. Вот.
0: Какие жвалы? Там не жвалы же кисленькие.
2: Ну, у них все кисленькое.
1: Так, давайте не будем об этом.
0: Вот, ценители насекомых. Да придется об этом поговорить, потому что мы выяснили только что, что Тимон какой-то абсолютно неправильный сурикат.
2: Да.
0: Вот
1: так. Так.
0: Проверку не прошел на сурикатность. Потому что в Челябинском зоопарке, между прочим, сурикаты были очень рады, когда им такое подарили. У них теперь есть развивающий лабиринт из сантехнических труб, наполненный замороженными тараканами.
1: Ура, товарищи!
0: Как же это неприятно звучит. Для нас вот это же реально какая-то... Это из пилы что-то, да?
1: Нет, ну им же вкусненько.
0: Лабиринт из труб с замороженными тараканами.
2: Реально, и как что, будто... надо лизать его постоянно, чтобы разморозить таракана?
0: Ну да, видишь, их, видимо, решили замороженными кидать, чтобы они не бегали по лабиринту и не сбежали из него. Собственно, как их там удержать в этом лабиринте? Поэтому накидали замороженных. Кто сделал этот ужас, это не чувак из пилы. Нет. Это студенты-биологи, практиканты, которые отработали это лето в нашем зоопарке и решили вот оставить сурикатам такой необычный подарок. Взяли они эти трубы сантехнические, соединили их как-то странно, сделали из них вот целый лабиринт. Ну и туда внутрь набросали вот этих таракашек, чтобы интересно было сурикатам за ними там бегать.
2: Прикольно.
1: Ну, предположим, ок.
0: А я ж подумал, что для суриката это как мороженое, да? Они типа залезают,
2: ну да,
0: ищут там.
2: А начинка внутри.
0: Угу, вкуснятина. В общем, у каждого свои пристрастия гастрономические, это вы поняли. Новый аттракцион имитирует подземные ходы, стимулирует естественное поведение животных. Кстати, эксперимент так понравился в зоопарке, так он зашел и сурикатам, и сотрудникам, что задумались о создании полноразмерного подземного городка для сурикатов, как вот, чтобы они там лазили. Ну, проблема в том, что они то залезут, и их будет не видно. Вот беда. А как будто зоопарк предназначен для того, чтобы мы смотрели на этих самых животных. Но если вы сделаете, как вот с этой муравьиной фермой, такой, типа, в разрез, и вот они там бегают по этим лабиринтам, будет красиво.
1: Ну, не знаю. Все равно это немного неприятно, Сень.
0: А ты не смотрела «Поместье сурикат»? Какое-то так оно называлось, не помните?
1: Что?
0: Ну, какой-то был такой большой проект про животных, вот.
1: Нет.
0: Типа «Игры престолов» про сурикатов.
1: Вот.
0: Ну да, то есть там типа...
1: Ты смотришь вообще,
0: не, ну,
1: Сеня?
0: Я даже видел-то пару серий где-то случайно по телеку еще. Где-то показывали такое. Был такой большой проект, National Geographic, наверное, что вот они типа следили за одной семьей, за одним семейством сурикат таким большим много лет.
2: Угу.
0: И там вот были всякие вот эти вот уже такие семейства, были всякие династии, они там сменялись. И у них там серьезные интриги на самом деле.
2: Рил?
0: Угу, они кажутся такими милыми-милыми, а там под землей такое творится. Ого-го.
1: Ну, оно и понятно. Оно ожидаемо, мне кажется.
2: А как они за ними следили? Был подставной сурикат, который с камерой лазил?
0: Конечно, да.
2: Прикольно.
0: Несколько подставных сурикатов. Они нашли компромат на нескольких сурикатов, а потом они им рассказали компромат на остальных сурикатов. И так, да, так. Всю банду вывели на чистую
1: воду. Сурикат за сурикатом, ну, вы поняли.
0: Возможно, те сурикаты, которые у нас сейчас в зоопарке, это именно оттуда. Их посадили. После этого была большая облава. Некоторые из них попали и к нам в Челябинский зоопарк. Мы просто предполагаем. Ну, вот такая вот новая игрушка, кстати. Студенты ранее делали и другие игрушки для питомцев. Например, для мангустов. Они делали шары с отверстиями и вращающиеся тубусы, чтобы развивать их смекалку и мелкую моторику. Ребята, сделайте для нас
1: тоже
0: что-нибудь.
1: Для Тимона, пожалуйста.
2: Зачем нам развивать мангустов вообще?
0: Вот, я тоже думаю, развивайте нас.
2: Если они сильно разобьются и сбегут из зоопарка, что будем делать потом?
0: Сбегут из зоопарка минимум, а если они захватят власть?
2: Опять же.
0: Планета обезьян. Вот, вы видели? Там такое творилось. Ого.
1: Так там не мангусты были.
0: Ну вот я говорю, тут планета мангустов. Их вот развили, и вот такое в кино было. А тут, в общем, посмотрим, кого развивать. Сурикатов, мангустов, обезьян или нас. Пока вот такое голосование, может быть, запилим где-нибудь, кого вы хотите, чтобы все-таки они развились и для кого нужны игрушки те самые.
2: Ой, как развивается погода на Южном Урале, Сеня, расскажи.
0: Давайте смотреть.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». В Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Погода.
0: Прямо сейчас плюс 17. В центре Челябинска переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 25-30.
4: Слушай лучше.

0: Этот хит всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: ТР «Каратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТР «Каратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на братьев Кашириных 141А.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом». Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
5: Финесте!
4: Линейки, пеналы, тетради.
5: Финесте!
4: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
5: Финесте!
4: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Подробности по телефону 7115.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
11: Тянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
12: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 72-39.

0: Итак, мы продолжаем играть в смузи. Вчера остановились на некоем моменте, когда вы не смогли угадать песню. И сегодня мы продолжаем ее для вас загадывать.
1: Ну, не то чтобы ха-ха-ха-ха-ха, потому что там такая механика.
2: Механика.
1: Ой, у нас у всех. А давайте теперь вот так. Ша! Вы знаете, что мы сейчас делаем? Мы подняли вверх кулачки, правый и левый, и вот круговорот кулачков получился.
2: И ударили друг друга. Так мы делаем иногда. Сила трех. Все. Мы тут наколдовали силой трех сертификат в Midpoint. Он остался со вчера, может быть, уже наконец его кто-то заберет. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный. А значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
0: Ну а сейчас заходи в наш эфир. Доброе утро. 700-104, давайте набирайте нас скорее. Мы вас даже подождем.
1: Немного.
0: Да, Ксюша пока разомнет свой речевой аппарат.
1: Немножко. А,
0: шикарно.
2: Тасманский дьявол,
1: да.
2: Привет.
1: Ты знал.
2: Ой. Ничего себе, как мы знаем. Ой, мощно. Выключайте приемник. Разговаривайте с нами только в телефон. Доброе утро еще раз.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Гульнара.
0: Гульнара. Чем занимаешься?
3: Еду с ребенком в поликлинику.
0: Что там, плановое что-то? Надеюсь, не серьезное?
3: Да, так, на лечение, физио.
0: А, физиолечение. Это, кстати, полезная темка. Хорошая. Mm-hmm,
2: прикольно.
0: Что-то прогреют, что-то там постучат, посмотрят.
2: Песочные часики покрутят. Все красиво. Мы так себе это представляем.
1: Что там происходит?
0: Песочные часики. Да, мы еще в 90-х где-то на физиолечении были с тобой последний раз.
1: Я даже не знаю, что это. Но я знаю, что мы будем делать прямо в эту секунду. Я переворачиваю свои песочные часики.
0: Так.
1: И начинаю зачитывать какой-то... Это припев вообще, да?
0: Это припев, да.
1: Припев какой-то популярной песни. Но из нее мы полностью убрали все гласные. Угу. Остается только какое-то... Вот что-то такое. А правила понятны?
3: Да, понятны.
2: Ну все, погнали. Значит, мы сейчас будем это все зачитывать. Тебе надо просто разобраться изначально, какая была песня. А ты не делала, кстати, домашнее задание? Ты только сегодня это услышала? Услышишь?
3: Сегодня только, да.
2: Ага, ну все, давай.
1: Тогда удачи.
2: Тогда удачи, да. Мы в любом случае тебе желаем удачи. Итак, давай, Ксюш.
1: Поехали. Рз. КК. МК. На. НС. ДВ. Ж. Првл. Тр. Вжных. Слв. Днжды. Стволных. М. Тк. Стрн. Клсн. Пммму. Бльшм. Чм. Дв. Вш. Сыквы. Льбв. Вот так.
2: А в этот раз уже с выражением, смотри, получилось.
1: Да?
2: Да.
1: Ты спасибо, Сень.
2: Добавила эмоций на
1: Но
2: паре слов.
1: Я такая, вообще, это моя любимая песня за последнее время.
2: Да, ну заказ вот. От Сюши
1: был песней,
2: кстати. И
1: сейчас я ее вновь начала ненавидеть, поэтому вот просто знаете.
2: Вдруг это поможет тебе?
1: Вдруг, я говорила об этом уже в эфире.
0: Гульнара?
3: Что-то вот в конце самое такое знакомое, что-то мне показалось несколько слов, что-то про бывшего.
0: Про бывшего?
2: Не, про бывшего, здесь ничего нет.
1: Я поднимаю тост за своего бывшего.
0: Не путай человека, не путай.
1: Какие обиды, мы же взрослые люди.
2: Ну какие обиды, да, Гульнар?
0: Там было не бывшие, а вот бльши. Бльши.
2: А, беляши, да.
0: Беляши.
2: Не исключено. Ну что, нет вариант? Гульнар.
3: Ничего в голову не приходит.
2: Не, да, эх.
0: Ну, это потому, что вы еще на физиотерапии не были. Сейчас
2: разгонитесь. А может быть, у нас трек до завтра останется. Кто знает, посмотрим. Так что записывай себе на всякий случай. Вот эти сочетания букв жуткие, конечно.
0: Я надеюсь, всю неделю будет этот трек, чисто.
1: Просто постоянно буду повторять вот это.
0: Да, наизусть уже лупила просто в пятницу.
1: А я могу. РЗ, КК, НМК.
0: Добре тре. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Маша.
1: Как настроение, Маша?
5: Отлично, отлично. Первый раз вот еду, сколько вас слушаю, первый раз дозвонилась. Мне кажется, я угадала трек.
1: Так.
0: Во-первых, с дебютом получается.
2: И, возможно, это будет удачный дебют. Так, что же мы такое загадали?
5: Мне кажется, это мод. И песня у него вот про...
1: Больше,
5: ну, если нас двое, больше, чем любовь, что-то там такое вот.
0: Так. И выше, чем что?
5: И выше, чем... Ой, там какое-то слово.
1: Да, она не говорила про выше. Ты уже сам придумал что-то.
0: Я
1: она говорила просто больше,
0: я просто
1: чем двое.
0: Что я подсказываю? Тебе можно в другой игре подсказывать, а мне в этой нельзя?
2: Ну, это вот от Тимона такие легкие подсказки. Или как-то по-другому. Ну, это песня, да. Ну, какие-то слова из нее она знает. Может, напоешь просто?
0: Чуть-чуть.
5: Ну, нет, я уж не такая певица.
1: А тут не важно, как именно ты напоешь. Важно, чтобы мы поняли, что за трек.
5: Я знаю, мне просто, что вот он про семью это поет. Вот песню знаю, мне сложно вот слова воспроизвести.
0: Ну вот смотри, вот Сеня правильно пошел. Вот я как бы тебе подсказываю, а другими словами синоним подсказки. Вот что я тебе еще делал? Я тебе на эту песню... Делаю некий...
1: Капец ты делаешь сейчас. Просто уже подсказка настолько очевидная. Ну просто в лоб.
0: Ну не белка, не белка.
5: Когда вас слушаешь и просто, и когда вы подсказки, думаю, ну это все очевидно. А вот сейчас вот я вообще не
2: понимаю. Так
1: всегда. Стало иначе.
0: Ну, вообще она сказала.
1: Белка была очень, знаешь, прям белка, прям вот просто шух, намек такой легкий, небольшой.
0: Небольшой
1: пролетел.
0: Намек, да.
1: А тут прям ты в лоб сказал. Мы уже прям вот прям даже назвали слово.
0: Простите, простите, да. Ну так что, Маш.
1: Как тебе наш намек?
0: На эту песню.
2: Это мод и песня.
5: Не знаю я, как она называется.
2: Но мы вот намекаем тебе.
0: Ну намекаем же.
2: Намекаем.
5: Намек на нас.
2: Намек на нас, вот, молодец.
0: Вот это молодец.
2: Она сказала на нас, кстати, да. Это хорошо, все.
1: Значит, знает. Значит, знает.
2: Засчитывается, все.
1: Просто на будущее проще было спеть. Вот уже проще было. Мы же, мы не отпустим живьем.
2: Все, дебют был неплох, тренируйся. В следующий раз пой. Вот на этом разойдемся. И с сертификатом в Midpoint. От нас убегаешь. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный. Значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только себя. Приходи, Midpoint, Полинка, 18+, ООО «Джин».
6: Смузи. Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
7: У них честный кэшбэк на популярные категории.
8: Удобное, понятное приложение.
9: Есть доставка карты.
10: Дружелюбный, живой колл-центр.
6: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
11: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
2: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Садке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

0: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент с заботой о вашей улыбке.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Бекон классический 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ксюша, Сеня и Тимон. Вот эти три имени вас всегда радуют, потому что мы приходим с запасом энергии, чтобы вас на этот день как-то наставлять, вот правильно говорить вам: ребята, сегодня нужно вот так себя вести. Потому что нам карты говорят, вы не поверите.
1: А карты говорят что? Вот Кате, например, они говорят, что сегодня счастливый день, когда не наступил с утра на кубик Лего.
2: Кайфово, да. У кого-то там, представляете, пазл на 2000 деталей собрался сегодня, так что тоже очень хороший денек.
0: Мне нравится сообщение от Ксении, она пишет: карты говорят, что сегодня будет теплее, чем завтра, а завтра теплее, чем послезавтра, ведь скоро зима. Ура, товарищи, ура, это все, что я хочу сказать по этому поводу.
2: Как будто логика нарушена, да?
0: Почему?
2: Нет, или завтра теплее, чем сегодня? Как там?
0: Нет, она, смотри, она говорит, что сегодня теплее, чем завтра. А завтра теплее, чем послезавтра.
2: Ну, вот сегодня теплый денек, да. Это чем логика послезавтра не работала. Сейчас вроде начинает работать. Все, пора. Потому что зима. Мы помним.
1: А вот какой у нас прогноз на 12 сентября, вот на день города у Арт-сквера?
2: Ну, пока был не идеальный.
0: 7?
2: Ну, градусов 12 там вроде
1: сейчас
2: обещали.
1: Сейчас 14 показывают.
2: 14.
1: Ну, 14. Вот. И солнышко, по крайней мере.
0: Ну,
1: солнышко,
0: будет 10.
2: Кайф.
1: То есть придется куртежки-то накидывать, да,
0: получается? Ну, иногда. Вне сцены.
1: Но рядом со сценой будет жарко, потому что приедет Кирилл Лирик поздравить нас всех с Днем города. Будут ваши любимые ведущие утреннего шоу «С утра по радио». Это мы, конечно же.
2: Будем согреваться какой-то активностью, какими-то танцами. Я думаю, не без них.
1: Так что тусовелла будет мощная.
0: Посмотрим, как говорится. Но то, что будет круто, это 100%. Так, карты говорят, что сегодня осталось 128 дней до Нового года. А, кстати, 128 дней — это случайно ли не какое-то название фильма?
2: Я не могу вспомнить. Там много было фильмов с днями, которые кому-то чего-то остались до приятного.
0: Было, да? Ой, я надеюсь, что это не что-то...
1: По-моему, было 28 дней спустя, да? Было такое?
2: 28 было, да.
1: 28 дней
2: 28
1: спустя.
2: Было много раз.
0: 128 ударов сердца в минуту. Вот как вам такой фильм?
2: Это много.
1: Много, да?
2: Он про любовь или это боевик? Типа адреналина.
0: Нет,
2: что-то?
0: Нет, это про любовь, походу.
2: Все понятно.
0: Начинающий диджей
2: на радио
0: выбирает между любовью и карьерой. Кстати, к слову о радио и о том, как ведущие радио влияют вообще на жизнь некоторых людей, в том числе на некоторых подкастеров, даже популярных, можете у меня в ВК сегодня чекнуть, я выложу сторис по этому поводу.
1: Интересно.
0: Такое приятное услышала, вот. Вы тоже послушайте потом, демонята мои.
1: Че, тебе что-то хорошее прислали, наконец-то?
0: Наконец-то, что мне только плохое отправляют.
1: Ну, ты показывал свою личку, там разные были.
0: Слушай, ну это и хорошее в том числе бывает. Стихи мне вот пишут, пожалуйста.
1: Опять же.
0: Фотокарточки интересные.
1: Фотокарточки. Шлёт. Я, говорит, молодая. Фотокарточки мне так присылают.
0: А так молодежь говорит.
1: На абонентский
0: фотокарточки.
1: Ящик.
0: Это так модно сейчас. Фотокарточки, да.
1: Ладно.
0: Да правда тебе говорю.
1: Может, еще и ВХС сейчас модный опять.
0: Что?
1: Да, да, конечно. Как же она отыгрывает по сути.
0: Да что это такое? Я не знаю.
1: Да, да, да. Киндер с чесноком на шее тоже, ты не знаешь, да?
0: Ну это знаю, я же рассказывала. Доброе утро, моя любимая подруга, которая говорит, что я опозорила ее на всю Челябинскую область из-за этого киндера с чесноком.
2: Про нее сторис будет, нет?
0: А я уже говорила, как ее зовут.
2: Как Ксюша меняет жизнь людей, говоря что-то на радио.
0: Ладно тебе, что такое ВХС?
1: ВХС-кассета.
2: ВХС, если правильно говорить.
0: Ну, просто кассета?
1: Ну, просто,
2: да,
1: вот
2: просто
1: кассета,
2: которая...
0: Ну,
2: видеокассета.
0: Я не знала, что это так называется.
2: Видеокассеты, которые в маму вставляешь.
0: Я знаю, что это такое. Я не знала, что это ВХС.
2: Ты орала и пропустила идеальную пародию на кассету.
0: Сень, прости, пожалуйста, давай еще раз.
1: Да, пожалуйста.
0: Он с такой болью это сказал. Ты пропустил идеальную пародию на кассету.
1: Ну, конечно, это вторая его пародия со времен Волка.
0: Давай.
2: Конечно, разумеется.
0: Ой, Сеня, можно Волка, я прошу тебя.
2: Нет, все, это будет в звуках, понятно? В следующий раз. Вот я изображаю ВХС-кассету, все, мы это запишем.
0: Пожалуйста, можно Волка.
1: Ладно, можно, смотри.
0: Тихо-тихо.
1: Не, можно соединить, ты вставляешь ВХС-кассету, а там
2: как будто Волк. Давайте попробуем.
0: Поехали.
1: По-прежнему отвратительно. Потрясающе.
0: Что с волком?
2: Так это же запись, конечно.
0: Почему он мяукает, Сень?
2: Но он милый.
0: Ладно, хорошо. Ой, нам весело, надеемся, вам тоже. А тем временем 2К в ВК наступит. Нет, пока не наступило. Поэтому поддержите молодой и быстро растущий канал. Он у нас такой один. Заходите в нашу группу «Радио Континенталь», так она называется, сообщество ВКонтакте, конечно же. И прям вот справа плашечка такая миленькая. Перейти в канал, переходите, творите добро, любите, будьте любимы, будьте счастливы, слушайте Мото и просто наслаждайтесь моментом. Возможно, сейчас удастся даже кому-то потанцевать под эту потрясающую песню. Намек на нас, Мото.

0: Реклама на радио «Континенталь».
1: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
2: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
3: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экозити». Проектная декларация на сайте nashtoch.com.rf.
4: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации. Актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
9: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
10: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Мы продолжаем гадать наш звук, который стартовал вчера. Две бутыли воды, два сорта для вас распечатали. Все это от Ниагары, от наших друзей.
1: И одна подсказка от меня за ваш столик.
0: Надеюсь, что нет.
1: Сегодня.
2: Я надеюсь, она забыла, что у нас за звук. Вот единственная надежда у меня. Самое время, кстати, выбраться вместе с Ниагарой на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с ними, ведь в фирменных магазинах есть все, что вам нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный рожек, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед на встречу приключениям. ООО «Национальная водная компания Ниагара». Сегодня погодка как раз шепчет. Выбраться на природу, кстати.
1: Ой, как хорошо.
0: Что хорошо?
1: На природку выбраться, погодка шепчет.
0: Ну да, опять же.
1: В целом все хорошо вообще. Ну что, доброе утро. Сень, кто-то там что-то воет на луну, я боюсь, что это из-за тебя. Пишут люди.
2: Ну кто-то вместе со мной выл просто, когда я был волком.
1: Возможно, возможно. Ну что ж, давайте знакомимся с тем, кто дозвонился, послушаем звук и узнаем его версию. Доброе утро.
0: Привет, привет.
1: Как тебя зовут?
0: Молчим,
1: ну, давайте начнем со звука тогда. Еще раз его включаем для вас и ждем звонка.
2: Вот так, даже пару раз.
1: Сень, еще раз.
2: Еще разочек тебе?
1: Да. Тихо.
0: Она реально забыла.
1: Реально забыла.
0: Прикол.
2: Я так и думал. Ну что, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Надежда.
0: Надежда.
1: Надежда, тут без вариантов, я даже не знаю, что это.
0: Замечательно, это просто великолепно. Есть ли у тебя какие-то варианты?
3: Может быть, это кушают воздушный рис вот этот вот, из пачки вытаскивают.
0: Воздушный рис, да.
2: Он, да, он лопается так, с хрустом.
0: Прикольно, но
2: приняли.
0: Нет.
2: Пока нет.
0: Едем дальше. Если таким темпом пойдем, может быть, успеем сегодня много слушателей принять. Привет.
1: Да подождите, я вспомню. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Станислав.
1: Станислав, как дела?
4: Отлично, сегодня пораньше проснулся.
1: Это прекрасно. Как тебе наш звук? Готов дать версию?
4: Звук вообще прям огонь.
1: Давай.
2: Это уже твоя версия? Это огонь?
4: Я думаю, это спички.
0: Спички.
2: Действительно, огненная версия. Приняли.
0: Но нет, это не спички.
1: Я поняла. Надежда была ближе, гораздо ближе.
0: Да хватит, куда ты полетела-то? Второй эфир.
1: Доброе утро. Ну а что, это же мы же сказали, этот легкий быстро.
0: Ну ты как видишь, никто еще не приблизился даже.
1: Надежда была близка.
0: Ну как близка?
1: Ну так.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как тебя зовут?
5: Ирина.
1: Ирина, как настроение?
5: Ой, отлично.
1: У нас тоже. Видишь, мы шутим, тут веселимся.
5: Ну, как обычно.
2: Звуки загадываем.
1: Да.
2: Нам весело от всяких версий. В том числе от неправильных, потому что мы любим копить воду. Давай правильную, неправильную, какую хочешь. Что это?
5: Да, у меня была одна версия, но после слов Ксюши, что про воздушный рис было близко, теперь у меня другая версия.
0: Ну, так. давай другую, давай.
5: Возможно, это ломают хлебцы вот эти.
0: Ломают хлебцы, пожалуйста.
1: А первая какая была?
5: А первая скотч отрывают.
1: Ну вот первая вообще далека, правильно?
0: А с каких пор мы стали вот это делать? Типа,
2: потому что
0: горячо, вот это вот.
2: Мы не можем никак заставить ее искать звуки, понимаешь? Вот в чем проблема. Вот если бы она это делала, то она бы и не подсказывала.
1: Как же вы беситесь, какие же вы такие злюки. А я просто, я всегда на стороне своего слушателя, понимаете? Вот да, меня да. Почему любят? Потому что я всегда за них, за них. И против вас всегда.
0: Я предлагаю Сене реально пальцем не шевелить в следующий раз. Сейчас она подсказывает и пусть ищет сама, реально. А мы потом будем каждый раз этот звук палить, и она будет искать дальше.
1: О, договорились?
0: Поменяемся ролями.
2: Схема,
0: хорошо?
2: Схема. Да, да.
1: В новом сезоне новые правила игры. Ну а пока ждем следующего слушателя. 700-104, доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
4: Никита.
1: Я угадала.
0: Естественно.
2: Разумеется.
1: Это, чтобы вы понимали, настолько странно даже для меня. Я даже сама в шоке.
2: А, то есть все эти предыдущие разы ты все-таки не угадывала. Нет, ты признала это, да?
1: Нет, просто я угадывала обычно Александров всяких там. А вот Никита, у меня аж мурашки, представляете?
0: Круто.
1: Вообще, с ума сойти. Никит, как дела?
0: Ну вот, свои
4: угадывали. На работу.
0: А, нет.
2: Не, нормально, нормально. У Никиты просто небольшая задержка. Но человек на работу едет, понятно. Все
1: Никита,
2: удаляется.
1: А ты нам часто звонишь?
4: Очень.
0: Все, поговорила.
2: Никита звонит нам очень часто. Все. Какие-то еще вопросы, может быть?
1: Как-то мы не очень общительны, наверное, сегодня, да, Никит?
4: Каждый день звоню.
0: Каждый день звонит, оказывается.
1: Это еще ответ на тот вопрос. Сейчас у меня следующий уже возник.
0: Сейчас подожди.
1: Ну ладно, что за звук?
4: Кукурузные палочки.
2: Угу. Идем по съестному. Ладно.
0: Как же она запутала всех вот этим рисом,
2: неверно.
0: Что это близко, наоборот.
2: Это неверно.
1: Да?
0: Не, не,
1: я могу еще подсказать.
0: Крутая подсказка, замечательная. Ну что, давайте последнего слушателя на сегодня быстренько ля финального примем. Доброе утро.
1: Вот сейчас не угадаю имя, наверное. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ну давай твоя версия.
1: Ну, у меня есть версия, ну, Александр какой-нибудь.
0: Александр, ты?
4: Я, но не декан.
1: Александр?
4: Да, Саша.
1: Давайте играть в эту игру каждый день,
0: давайте!
1: Пожалуйста.
2: Без проблем.
1: Весело. Александр, как дела? Как настроение?
4: Замечательно. Все так же, как и вчера. Солнечная погода. Сидим на работе, слушаем ваше шоу. Вчера обещанная подсказка от Ксюши, скорее всего, запутала.
0: Конечно.
1: А что я говорила вчера? Я не помню просто.
2: Не, обещанная со вчера на сегодня.
4: Сегодня.
1: Да. Ой, Сень.
2: Что, сама запуталась в своих подсказках. Это бывает, да? Но у нас такая игра, видите? В принципе, это наша работа, путать вас. Итак, что это? Давай, Саша.
4: Ну, раз сегодня пошли по теме еды, очень похоже, как будто это Сеня ест арбуз.
2: Именно я. Все, да. Она ищет звук, да уже сколько это можно,
1: да
2: но вообще... Ну...
1: Да я не говорила про арбуз ни слова!
0: Ты накинула людей на еду. Они там скотчи, да,
2: а у нас
1: они
2: еды.
1: Сами накинулись.
2: А у нас один арбуз на всех.
1: Александр, я тебя поздравляю. Лови подарки. Да не пейте, пожалуйста.
2: Мы поздравляем тебя,
0: да,
2: Александр.
0: Мы не будем
1: отойди,
0: пить,
1: отойди. Убери палку.
2: Уберите арбуз.
1: Это все, Александр. Александр, вы будете виноваты во всех последствиях.
2: Итак, Александр не декан. Забирает у нас две бутыли и два сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Самое время, кстати, выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям. «Ниагара»!

0: приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
2: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше на «Континенталь». Я с тобой. «Континенталь».

0: Да это же третий час утреннего шоу «С утра по радио». Так сказали карты нам сегодня.
1: Подожди.
0: Что такое?
1: Да, действительно, это правда. Карты не врут.
0: Да, по факту. Ведь день рождения Олеси Иванченко, главной астрологини, по крайней мере, медийной страны. И сегодня мы решили как-то удариться в астрологию и продолжить строчку. Карты говорят, что сегодня...
2: Лавандовый раф привезли бы. Вот, очень приятно. От Мариам. Это она, видимо, на вайбах Мари Краймбрери только что.
0: Да, хорошая песенка, кстати. Mm-hmm. Карты говорят, что сегодня я выиграю сертификат в лето. Вот и проверим, выиграет ли Ольга сегодня.
2: Мне нравится вот этот расклад по вероятностям. Карты говорят, что сегодня все само сделается. 0%. Но надежда бессмертна. Вот так от Светланы. Правильно. Нормально, нормально.
0: Есть еще вариант. Все карты ведут в арт-сквер 12 сентября.
2: Кстати, надо такие нарисовать, да, которые все туда приводят.
0: А, это рисовать еще?
2: Давай ты нарисуешь. У тебя классно получается.
0: Тогда
1: о, да,
0: никто не придет. По факту.
1: А может быть, трафарет ему подарим какой-нибудь?
2: И ты думаешь, с помощью трафарета он нарисует карту? Не уверен. Но попробовать стоит. По крайней мере, будет смешно. И процесс, и результат, скорее всего.
1: Но мы что-то придумать можем.
2: Еще один вариант от Александра мне нравится. Карты говорят, что сегодня я с тобой.
1: Я с тобой.
2: Но работать иди сам. На всякий случай, да, это такой совет от нас. Нам такие джинглы записать. Я с тобой, всегда с тобой, но работай сам.
0: Ну, ладно, мы еще поработаем часть для вас точно. Расскажем новости, познакомим вас с очередной новинкой. Будем решать, хит это или не хит. Почитаем ваши сообщения и порифмуем. А самое главное, что в конце этого часа улетят наши подарочки.
1: Уже?
0: Уже, да.
2: Угу. Совсем большие сертификаты в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Итак, открытый теплый бассейн. Есть у них прямо на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Ну что, давайте посмотрим, чего у нас есть интересненького, приколдесного. Вот, например, в России стартовала перепись воробьев.
2: Угу, это важно.
3: Вау! Это моя любимая.
1: Да, хорошая.
3: Как мы так часто это... Давайте завтра что-нибудь про воробьев, пожалуйста.
1: Давайте.
3: Да?
1: Да легко, почему нет?
3: Ну, все.
1: Думаем,
3: завтра
1: думаем.
3: Про воробьев.
2: Мы считаем.
1: Считаем.
2: Да.
1: Но я вижу двух вон, пока летят.
3: Не обманывай, ты не видишь воробьев.
2: Это муха.
3: Я вообще не понимаю, если честно, это какое-то вранье.
1: Почему?
3: Ну, как можно посчитать воробьев?
1: Ну, смотри.
3: Нет, я знаю, мы читали уже в том году этот вопрос поднимали, я просто в шоке все равно каждый раз.
2: Мы читали, мы считали, и вопросы поднимали.
1: Но потратят в этот раз на это 13,5 миллиончиков рублей, если что.
2: Вот это я бы посчитал с удовольствием, конечно.
1: Конечно.
2: Можно нам в руки, да, мы пересчитаем, все будет точно.
1: Что случилось еще вот в животном мире? Допустим, фотограф за 6 дней в нацпарке Башкирия встретил 24 медведя, представляете?
2: Но не у нас.
3: Ну что-то многоватенько. Ну хотя у них там мед, опять же.
2: Что он делал?
3: Башкирский.
2: Да.
1: Он ходил,
2: обмазался медом.
1: Что-то фоткал в нацпарке, какие-то, видимо, для своих будущих фотовыставок.
2: В двух руках чак-чаки. Вот это.
3: Так, стоп! А какова вероятность, что это не медведь-сталкер?
1: Возможно, это один и тот же медведь.
3: Вот,
1: кстати.
3: Вот именно. Он просто ходил за ним постоянно, и, может быть, ему нравился какой-то аромат.
2: Это как с воробьями.
3: Может,
2: надо
3: в целом голоден был.
2: Медведей тоже надо пересчитывать.
3: Да.
1: За один вечер на поле с подсолнухами он увидел сразу 7 медведей. Не вместе же, надеюсь.
2: Точно поле с подсолнухами.
3: А может быть, это было поле с медведями? И они там танцевали. Я сразу, во-первых, у меня солнцестояние в голове. Всегда.
2: Но еще и подсолнухи, это все прям вообще, прям картинка идеальная. Все такое народное, прям красивое.
1: Но он же не испугался. Он обнаружил одну из основных медвежьих троп и установил еще там камеру. Представляете, насколько смелый человек вообще.
3: С ума сойти.
1: Или бессмертный, мы не понимаем пока.
3: Пока не ясно, да.
1: Так, ну...
2: Ну что, не повторяйте на себе. Это мы точно говорим, да. Не надо встречаться с медведями.
1: Ну и коль уж Ксюша затронула эту тему, редкое полнолуние увидят жители Челябинской области в конце августа. В ночь на 28 число над Челябинской областью взойдет осетровая луна.
2: О, тоже к животным все. Ну, к рыбам в данном случае.
1: Конечно, в этом году полнолуние...

0: Не будет особенным, так как совпадает с глубоким частным лунным затмением, и луна приобретет кровавый оттенок.
1: Ого, да ну пожалуйста, себе. Хватит! Ребят, давайте так, еще сегодня на мою страницу тоже нужно заходить. Я как главная астрологиня, между прочим, Челябинской области, на минуточку, да? Я тут, конечно, именно в этот день не меряюсь с известными людьми ничем, но... Поддержите меня, пожалуйста, чего вы молчите? Скажите «да», Ксюш, конечно. Ксюш,
2: да, Ксюша, не меряешься.
1: Ну вот у нее Дима постоянно говорит, что она самая лучшая у них. А вы мне...
2: А ты давно его слышала, нет? Он именно это говорит, ты уверена?
1: Он говорит, Олесечка самая прекрасная у меня. А вы не говорите, что Ксюшечка у вас самая прекрасная.
2: А, я, видимо, не те шоу смотрю, там он прям такое про нее говорит всегда. Вот.
1: Я всегда вам говорю, что вы замечательные.
0: Да, ты тоже давай.
1: Что, так я вам говорю в лицо.
0: Да мы постоянно тебе, ой, солнышко, да это же наша Ксюша в студии постоянно. А ты в ответ, о, Тимон, какой же ты...
1: Какой?
2: А ты уверена, что это Ксюша, а не один из медведей сейчас? Медведь-зомби, как вчера мы видели на некоторых конфетах, да. Такой какой-то. Кстати, вот если мы про медведей закончили, я хотел еще добавить. Одна новость про животных, которую ты пропустил. Надо предупредить всех, ребят.
0: Давай.
2: Если собираетесь на Таганай, давайте вот так даже.
1: Ух ты.
2: Есть жесткое предупреждение. Ребята, ни в коем случае не общаемся с лосями. Вот так.
1: Почему?
0: Да что ж
2: такое? У них начался брачный период. На днях буквально. А тут как раз у центральной усадьбы у Таганая увидели, значит, следы взрослой лосихи. Пока, но это значит, лоси будут рядом. Вы же понимаете, сейчас и их следы там появятся.
0: А там как раз забег какой-то в субботу намечается на Таганае.
2: Да, да, да.
1: От лосей.
2: От лосей. Забег в разные стороны. Главное потом на финише как-то собраться, ребят.
0: Да, мероприятие побыстрее пройдет, может, и ничего не планировать.
2: Вот надо не только воробьев пересчитывать, еще бегунов, ребят, чтобы все вернулись. Давайте, всем номера раздайте обязательно. Ну, в общем, если вдруг увидите где-то лося, не надо пытаться две вещи делать. Подходить ближе и общаться с ним, фототься с ним. И не надо пытаться с другой стороны его прогнать. Если вам даже не нравится, как он себя ведет, у него брачный период. Имейте уважение. Они сейчас вот это на активности, на адреналине. Поэтому просто стараемся ретироваться и лишний раз к лосям не лезем.
0: Ну все, вроде предупредили всех.
1: Ну вроде бы да.
0: Осталось о погоде рассказать, Сеньке.
1: Давайте рассказывать.
0: Жди.
3: Погода.
2: Жгу не только я, но и солнце. Уже плюс 19 в центре Челябинска. Переменная облачность преимущественно сегодня без осадков. Небольшой юго-западный ветер будет дуть. Днем будет плюс 25-30.

0: на радио «Континенталь».
1: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Отправляемся мы в тур на «Красавчик». Джип-тур.
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере Джип-тур.
8: Семейный кроссовер Джип-тур Дэшинг в Планете Авто за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
10: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
11: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
12: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
13: Финесте!
12: Линейки, пеналы, тетради.
13: Финесте!
12: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
13: Финесте!
12: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: пора бы и нам уже принимать какие-то важные решения. А то мы все смотрим со стороны, вы все принимаете, принимаете, а мы пока нет. Сегодня мы будем решать, хит или не хит.
1: Абсолютно точно.
0: Нет, да. На самом деле наоборот, ложь. Сегодня только от вас зависит.
1: Вообще без нашего мнения.
0: Я забыла, какая песня сегодня.
1: Так, смотри, у нас песня специально для жителей Сатки.
0: Ева-Ева.
1: Ева-Ева.
0: Я поняла, значит, Ева-Ева. Ребят, во-первых, мы считаем, мы заметили как-то раз, что на наш канал, когда подписываются люди, там, например, с ником Максим-Максим, они обязательно из Сатки. И мы подумали, ну, шутили над тем, что в Сатке у людей двойные имена. Так это все и родилось, собственно. И сегодня увидели трек «Ева-Ева». И мы такие: «Вау! Кто же поет? Вы не поверите, две Евы». А Ева Польна, конечно, всем известная по участию в группе «Гости из будущего», как минимум, но очень популярная достаточно девушка, давным-давно была и сейчас остается, потому что ее песни живут даже в продолжении, например, группы «Винтаж», «Ева, я любила тебя», эта песня посвящена творчеству группы «Гости из будущего», на самом деле, мало кто знает, это просто чисто про музыку, любовь к музыке. И вот Ева Власова тоже какая-то новая звездочка, которая нам знакома, но очень косвенно. А говорят, у нее много хитов. А пока ни одного трека Евы Власовой не было в эфире «Радио Континенталь».
1: Ну и в хитях о нем, соответственно, да. Может быть, мы будем это исправлять, не знаю.
0: Ну, может быть. Хит ханем.
1: Нет, кит ханем.
0: Кит ханем.
1: Да, извините.
0: Кит ханем кайфовый.
1: Если уж начали, то надо добивать.
0: Давайте кит ханем тогда. Ну, в общем, мы думаем, что вам нужно прям принять решение очень важное. Нужна ли нам эта песня или же не нужна в эфире? Ева-Ева, Ева Власова и Ева Польна. Слушаем.

0: Ну, давайте разбираться.
1: Давайте с Евами разбираться.
0: С какими-то, да. Но у нас их две, так что пишите про обеих. Сегодня нельзя вот писать. Одна Ева мне понравилась, другая нет.
1: В смысле?
0: У нас все комплектом. Да? Вот так
1: ну,
0: сегодня.
1: Сень, ну почему?
0: Да не, пишите, как хотите, конечно. Давайте посмотрим, есть ли и такие мнения у нас. Вот я начну, например, с телеграм-канала нашего.
1: Да, а не с ВК-канала?
2: Я хотел начать с телеграм.
1: Да ну, что давай. Вы, подождите. А давайте начнем, знаете, с чего?
2: С чего?
1: Так, давайте вот тут пишите про песню.
2: Ты в канал выкладываешь, чтобы
1: да.
2: сейчас долго будем
1: что?
2: Ждать.
1: А мы просто не знали, где найти двух Ев сразу вместе.
2: Ну, давай, пока ты выкладываешь, мы все-таки Сенькой зачитаем из телеграма. Паш написал, хит или не хит, если честно, 50 на 50. Слушать можно, но не часто.
0: Ну и у нас мнение. Дальше идут именно такие. Антоха пишет, не хит. Альбина пишет, очень красиво, хит.
1: Да?
2: Реально 50 на 50 получается.
0: Павел говорит, слушать можно, но не часто. У него тоже 50 на 50, даже внутри его мнения, видишь.
1: Ну это да, все да. из садки идет.
0: Как-то разделяемся мы между Евами, между этими.
2: А в ВК-группе пока что написала Марьям хит. Она читает это.
0: Так, зачли. Значит, пока получается на один хит больше.
1: А мы подсчитываем прям?
0: Ну, внезапно, да.
1: Ну, нам прям очень интересно. Евгения пишет, спасибо, что не Кока и не Караулова. Клава.
0: Сейчас что-нибудь поставим обязательно.
1: Юлиана, Клава. Ну вот как-то так было бы.
2: Такое себе.
1: Карты говорят, хит, бомба, пушка, топ. Как вам такое?
2: Это
1: Станислав написал. Мотив «Руки вверх», песня «Пострадать», 50 на 50, пишет Катерина. А Владимир пишет хит.
0: Катерина мне нравится, пишет. Ксения обещала Ванечку сегодня. Ванечка был в пятницу у нас. Мы же слушали все. Мы решили, что это хит. Да,
1: Ванечку сегодня не обещала. Ну, а мы к тому же слушали Ванечку.
0: Да, вот буквально.
1: Каждый твой вздох. Вот это, да?
0: Была ртуть, да.
1: Я принимаю в объятия ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: Для всех любителей Ванечки прямо сейчас.
2: А вы слышали?
1: Отвратительная пародия.
0: Сниппет, да, жуткий сниппет.
2: Вы слышали, что Ваньку-то в абьюзе обвиняют?
0: Да ладно.
1: А он, наверное, нет-нет, да и да. А что там говорят?
2: А он и сам признался. Ну, бывшая его какая-то, сейчас модно же рассказывать про свои прошлые отношения. И вот она говорит, абьюзил меня Ванька, значит.
1: А, ну она сильно старше. Была, да, его, по-моему? Это вот та бывшая, с которой был скандальчик или нет?
2: Ну, наверное.
1: Как мы любим все это обсуждать. Тимон, рассказывай, во сколько слушать.
2: А, не, я решил вот этот абьюз не брать.
1: Ты не взял абьюз, Вань?
2: Абьюз решил не брать, да. Зачем мне абьюз? Мне и в шоу его хватает. Еще потом в новости шоу-биза брать. Перебор.
1: А в шоу у тебя что, Сеня? Тебя как абьюзит?
2: Сенька, да? Почем халва?
0: А я что-то еще абьюзер. 7,50.
1: А кто у вас тут абьюзер? Извинитесь.
0: Да, собрались. Кто у нас абьюзер? Даже не знаю. А кто у нас абьюзер?
2: А давайте поможем Даше найти абьюзер.
0: В шоу с утра по радио. Найди на картинке.
1: А давайте поможем. Может быть, у Даши много жизней. Может быть, Даша такая смелая, бессмертная.
0: Вот у нас такие вопросы иногда возникают к нашим слушателям. Найди абьюзера.
1: А есть еще один самый-самый главный вопрос.
3: Хит или не хит? Погода.
4: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
5: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. «Санаторий Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Садке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
8: Реклама на радио «Континенталь».
9: Привет,
8: Показывай новую квартиру.
9: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
10: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
11: Цены растут, маткапитала не хватает.
12: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
13: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nastrik.com.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
18: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
19: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
20: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
21: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
22: Тротуарная плитка всех удивит.
21: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
23: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
24: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Мы продолжаем продолжать строчку, как бы ужасно это сейчас не звучало, но мы вот так придумали сегодня, потому что день рождения Олеси Иванченко. Очень популярный ведущий одного очень популярного шоу, которое связано с некими картами натальными. С некой астрологией еще. Вот, мы решили продолжить строчку. Карты говорят, что сегодня что-то нас ждет. Что же что?
1: Карты говорят, что сегодня будет день и будет ночь. Осенью золотые листья, а зимой снег.
2: Интересно, слушай, ну расклад прикольный, да. Что еще нам говорят карты? Карты говорят, что сегодня я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Вот Ирина так собирается. У нее такие планы на день в целом.
0: Слушайте, у меня есть мечта. Я очень хочу снять кабриолет. Ну вот в другой стране находясь. И вот прям... по побережью прям прокатиться, чтобы вот это вот...
2: И уехать куда-нибудь?
0: Да.
2: Домой. То есть пригнать машину ты хочешь?
0: Да.
2: Хорошая идея. Почему нет?
1: Вот как только ее сломала, я сразу уже другую захотела, смотри.
0: Эй! Ее как раз чинят сейчас. Уважаемые подчинщики.
1: Да.
0: Пожалуйста. Точно подчинщики?
1: Точно.
2: Да,
1: точно.
2: Да.
0: Уважаемые подчинщики, пожалуйста, скорее почините мою машинку, потому что мне ой как не нравится кататься с какими-то посторонними людьми в машине утром.
1: Они же таксисты.
2: А да. Там поломка в этом, да, что у тебя незнакомые люди в машине. Ты пригнала на сервис.
0: Ну просто нет, я чувствую себя странно. Я сажусь в чужую машину, вхожу в личное пространство человека. Как будто бы ему не должно быть приятно это поутру.
1: Но это его работа.
0: Но ему неприятно. Я знаю, что такое работа. Как вам, а? Так вот, в общем, ну, пожалуйста, сделайте машинку сегодня, отдайте. Очень дорого кататься без нее. Спасибо.
2: Починщики маленькие, починята. Давайте там, ребят.
0: И если они не слушали сейчас...
2: то...
0: Мастер-приемщик Андрей.
1: На ЧМЗ, да, у тебя машина?
0: Да, вот если вы не слышали, я приеду сегодня, буду разбираться, потому что мне там опрос давали. Какое, значит, радио слушать, вот это вот все.
2: Ну, ты все правильно написал?
0: Ну, конечно.
2: А, ты предлагаешь просто опрос немножко поменять?
0: Да.
2: Ну, ясно, все, да, давай. Не зря съездила, получается. Все, все должно так и было сложиться, видишь? Это звезды сломали тебе машину. Чтобы мы поменяли опросы везде.
0: Мы все можем поменять. Все в наших руках, понятно?
2: Да.
0: Все в наших силах. Но только надо вот этот коридор затмений пережить. Ребят, держитесь там, всем плохо сейчас.
2: А когда он закончится?
0: 29 августа, надеюсь.
2: Ты считаешь деньки сейчас, да?
0: Да, пока, все считают деньки.
2: Пока не считаем деньки до Нового года, пока считаем до 29 августа. Нормально, 4 дня осталось продержаться.
0: Нет, ну правда, там говорят, потом полегче будет.
1: После затмения как раз вот этого?
0: Да.
2: Ага. Оно затмится, и потом будет уже лучше, лучше, лучше с каждым днем.
0: Это как Сеня вчера давно издевался, я говорю, когда же этот коридор закончится, когда мы пройдем? Я говорю, эти затмения. Сеня говорит, это затмение сейчас? И смотрит на улицу. Я говорю, да ну нет. Он такой, а где? Оно что затмило? Вот знаешь Сениным вот этим тоном?
2: Ну там просто солнце бьет прям в окно, она отщурится от него и такая, затмение, фу, затмение.
0: Ну вот ты видишь, да, как он даже пародирует меня некрасиво.
1: Так он все некрасиво пародирует. В этом его фишка.
2: У каждого своя.
0: Ты просто открыто говоришь об этом. Сень Волка.
2: Да сколько можно?
0: Ну, еще раз.
2: Ладно, на бис.
0: Давай.
2: Сегодня давно не пародировали. Сейчас, подождите, надо собраться. Сейчас, стая. Так, собрались все. Все вместе в лесу. Тишина. Лось где-то проходит.
0: Как же мне это нравится. Это просто, это вот вообще. Если бы мы с тобой были мужем и женой, каждый день я бы просила тебя, Сеня, приходишь домой.
2: Наша стая.
0: Пожалуйста.
1: Когда-нибудь.
0: Нет, нет.
1: На затмении солнца.
2: Я просто иду к дому, и чтобы она знала всегда, что я подхожу.
0: О, ужас.
2: Это хорошо.
0: Это настолько плохо, что хорошо и правда. Я думаю, наши слушатели тоже оценили. Так, значит, давайте посмотрим по вариантикам, что у нас есть из интересного. Карты говорят, что сегодня у Олеси Иванченко день рождения. Между прочим, Александр написал.
2: Все правильно с вашими картами, да. Карты говорят, что сегодня все будет чики-пики. Даже Иришка не нужна. Такое настроение у Александра.
0: Ой, Ольга Владимировна топ-вариант отправляет. Карты говорят, что сегодня лучше купить арбуз, чем холодец. Да, начнется битва, но подождите рано. В декабре мы все-таки
2: Мне кажется, всегда лучше купить арбуз, чем холодец, потому что если есть холодец, то домашний. А домашних арбузов у нас не бывает.
1: Я не буду реагировать на это. Даже не буду. Ольга, от вас я не ожидал такого предательства. Эти, ладно, два. Эти, с ними уже все понятно. Но вы-то...
2: Карты говорят, что сегодня арбуз вкуснее, чем вчера, между прочим. А потому что сегодня арбуз выигрышный, а вчера был нет. Возможно, с этим связано, не знаю.
1: Бесплатный арбуз всегда вкуснее, чем платный.
2: Кстати, он хороший.
0: О, это совсем работает, я тебе так скажу.
2: А вы уже открывали, да, сегодня холодильник у нас?
0: А у нас там арбуз бесплатный, да?
1: У нас если там что. Арбуз.
2: Ну, пока никого нет, он, видимо, бесплатный. Сейчас кто-нибудь прибежит на станцию.
0: У нас остается всего 15 минут, поэтому мы побежали за арбузом, а вы бегите в наши соцсети, чтобы написать нам свой комментарий. Еще успеете получить подарок.
2: Да, у нас сертификат в лето. Вот это мы точно никому не отдадим до конца утреннего шоу ООО «Империя игр».

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на братьев Кашириных 141А.
7: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
10: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
11: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
10: А еще и умная, сразу видно.
12: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
13: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
14: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
15: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
16: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
17: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ведущий.
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: Рифмы, рифмы и еще раз рифмы. А, еще раз рифмы и еще раз рифмы. 5 рифм нам надо от вас. Звоните по номеру 700-104 для того, чтобы попробовать забрать наш подарок.
3: Сертификаты в Джунгли Сити. Вот что мы для вас приготовили. А это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Покупай летний абонемент на 30 дней за 4500 рублей и веселись на более чем 40 активностях хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
0: Готовы рифмовать? Да, я думаю, да. Мне отвечают из космоса. Доброе утро.
4: Доброе.
0: Как тебя зовут?
4: Эля.
0: Как?
4: Эля.
1: Эля.
0: Эля? Да. Космическая Эля? Прикольно. Эля, как настроение?
4: Отличное.
0: А почему отличное? Что-то прекрасное случилось этим днем?
4: Солнышко светит.
0: О, солнышко светит. Никаких затмений, да?
4: Нет.
0: Ну, хорошо. Ладно, мне пора уходить. Эль, было приятно пообщаться.
3: Только ненадолго, давай на минутку, хорошо?
0: Ну, давайте, давайте, быстренько.
3: В космос и обратно, давай. Итак, пока мы с тобой остались здесь наедине, Эль, я тебе слово, а ты мне рифму. Итак, нужно 5 раз подряд за минуту успеть. Ты готова?
4: Готова.
3: Ну что, погнали. Первое слово для тебя сегодня — это зонт.
4: Блонд.
3: Так, пошел цвет. Бокал.
4: Бокал.
3: Алмаз.
4: Глаз.
3: Пакет.
4: Макет.
3: И лава.
4: Лава. Слава.
3: Все, закончили. Полминутки нам всего на это понадобилось. И...
1: Ну, быстро, да. Быстро.
3: Да, быстренько. И главное, есть несколько потенциальных совпадений. Так
1: да,
3: что, сейчас
1: как,
3: будем проверять.
1: Как будто синий пояс по рифмам.
3: Неплохо, неплохо. Может быть, впрочем, вам красный после того, как все получится. Ксюш, нам пора вернуть тебя в эфир. Итак, до приземления Ксюши из космоса осталось 3, 2, 1.
1: Дайте я отойду, подожди.
3: Ксюш, как там в космосе?
0: Здрасте.
3: Ты вернулась? Как лунтик?
0: А, как предчувствие.
3: Хорошо.
1: Что бы это ни значило.
3: Я не знаю, все ли помнят, но олды помнят. Итак, ты готова рифмовать?
0: Нет, подожди. А если я скажу, что я не готова?
1: Он запустит минуту.
3: Я еще быстрее запущу. Смотри.
0: Ну давайте, ладно.
3: Давай, это неизбежно. Все. Зонт.
0: Азот.
3: Бокал.
0: Не подходит.
3: Да, ну,
0: вокал.
3: Бокал. Алмаз.
0: Глаз.
3: Пакет.
0: Пакет. Макет.
3: Лава.
0: Клава.
3: Ну и... Давай,
0: или
3: может,
0: облава.
3: Давай облаву, во-первых, запишем, это круто.
1: Облава вообще.
3: Во-вторых,
1: можно.
3: Да. Во-вторых, вот все-таки, может, поможем немножко и на зонт что-то другое подберем. Пока время есть.
0: Горизонт.
1: Горизонт.
3: Останавливаем минутку. И проверяем, что у нас есть по совпадениям.
1: А у нас есть, значит, во-первых, не совпадение. Начнем с него. Зонт. Все-таки, как ни старалась Ксюша, в блонд она не попала.
0: Ого.
1: Да, сложно было. Лава, слава и облава.
0: О, слава хорошая.
1: Но вот здесь у нас случился некий даже какой-то рекорд. Не, было и побольше слов, конечно, но 3 из 3, это я вам скажу, потрясающе. Бокал, вокал, алмаз, глаз и пакет, макет.
0: Да ладно, макет?
3: Да,
0: макет,
3: еще
0: макет.
3: И макет, ты понимаешь?
0: О, а чего вы тогда меня мучили с этим зонтиком?
3: Я просто приколоться решил.
0: А, понятно.
3: Потому что много совпадений, я вижу уже, поэтому почему бы и нет. Время есть, почему бы не помучить людей? Так мы решили и не будем больше мучить Элю, отправим ее в крутейшее место, в Джунгли Сити. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, и он ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
2: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, подводим итоги. Через 27 секунд.
1: Ох, какая точность!
0: Объявим имя победителя.
2: Итак, у нас есть для вас сертификат в лето. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
1: И что ж, сегодня... Туда придется точно зайти, чтобы узнать все подробности одному нашему слушателю. И имя его
2: Александр Максимов.
0: Вау. Надеюсь, в 27 секунд уложились.
2: Ну, примерно, да, ты знаешь. Прям ну, точность все. Невероятная. Но сегодня это потому, что мы сверились с картами. Правильно?
1: Все, да. Кстати, еще раз напомню, ты тогда меня перебил. Сегодня заходите ко мне обязательно. Я выложу пост, я постараюсь, я все сделаю. Я молодец. Вот, и расскажу там все про эти затмения, над которыми Сеня стебется. А вы знаете, что вам плохо сейчас? Вам всем сейчас плохо. Сейчас всем так плохо, как Бузова там говорила, вы поняли. Но потом будет полегче, поэтому пообщаемся об этом вместе с Тимоном.
0: С Сеней.
2: И с Ксюшей.
1: Уже завтра в 7.00 здесь на радио «Континенталь». Но на сегодня все, мы убегаем. Мы сделали так, чтобы вам было хорошо. Мы даже в этот коридор затмений, буквально как Ghostbusters, мы вот... С шутками, с юмором, с позитивным настроением.
2: И с лазерами.
1: И с лазерами. Пау-пау! Но это уже Сенька Кибертело отвечает его за эти все лазеры. Все, мы с отличнейшим настроением желаем вам
3: хорошего дня!
1: Давайте, вы справитесь.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске россиян предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 1 сентября. И в Челябинске пройдет фестиваль южноуральских волонтеров. Мошенники в преддверии 1 сентября создают поддельные сайты магазинов детской одежды, канцелярии и электроники. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендовали избегать предложений с аномально низкими ценами и обещаниями секретных ликвидаций складов в соцсетях. Представители платформы также отметили, что совершать покупки нужно только на проверенных маркетплейсах и в официальных интернет-магазинах. Для онлайн-шоппинга можно использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом. Челябинск примет 6-й по счету большой фестиваль волонтеров Южного Урала. Мероприятие состоится в следующее воскресенье 6 сентября. Местом проведения традиционно выбрали сквер «Сад камней». Здесь развернутся тематические площадки для общения и обмена опытом между добровольцами и гостями. В программе фестиваля знакомство с разными направлениями добровольчества. Свои проекты представят объединения, работающие в сферах помощи людям и бездомным животным, поисковые отряды, корпоративные волонтеры, а также инициативы по поддержке пожилых граждан. Помимо этого пройдет благотворительный забег, сбор пластиковых крышек и батареек, можно будет принести корм для животных в приютах. И последнее. Южный Урал занял 9-е место в России по объему розничного кредитования. За 7 месяцев 2026 года жители региона оформили более 640 тысяч кредитов на общую сумму свыше 170 миллиардов рублей. Об этом пишет издание Federal Press со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Только за июль банки выдали южноуральцам 102,5 тысячи займов на сумму около 27 миллиардов рублей. Почти столько же кредитов южноуральцы оформили и в июне. Однако общая сумма займов тогда получилась выше на 9%. Доля южноуральцев, оформивших новый займ, составила 3%. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Карина Кокс вновь стала матерью. Джиган хочет вернуть Оксану Самойлову, а бурановские бабушки влюбились в Прохора Шаляпина. Певица Карина Кокс недавно снова стала матерью. Она родила третью дочку от своего супруга, диджея Эдуарда Магаева. Артистка скрывала беременность от общественности и рассказала обо всем уже после рождения ребенка. Вчера Карина впервые показала свою маленькую дочку. Артистка не сидит дома и уже вышла на работу вместе с наследницей. Джиган, похоже, не оставляет надежды вернуть Оксану Самойлову после официального развода. Рэпер опубликовал архивное семейное видео из аэропорта, на котором запечатлен вместе с бывшей женой и детьми. Денис надеется, что однажды все вернется на круги своя. Причем Самойлову артист отметил в публикации, так что послание едва ли было адресовано только поклонникам. Участницы коллектива «Бурановские бабушки» на фестивале «Русское поле» назвали Прохора Шаляпина добрым, красивым и очень приятным человеком. Артистки признались, что во время съемок клипа пытались поймать его в сетку и утащить за собой. По их шутливой задумке, прямиком в ЗАГС. Сам Шаляпин с юмором отнесся к этой идее и угощал бабушек яблоками со своего дерева. Певицы рассказали, что влюбились в Прохора. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать...
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
9: Да-да-да! Да-да-да! «Лада» на Труда!
10: Подробности на сайте востоклада74.ру.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: «Максидом». Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
15: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
10: 12+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам. Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
4: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
3: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
2: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
4: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске двое школьников спасли мужчину на озере Увильды. И в 6 домов в Калининском районе Челябинска вернулась горячая вода. Двое южноуральских школьников спасли тонущего мужчину. Все произошло в минувшую субботу на озере Увильды, пишет информагентство «Первое областное». Семья отдыхала на базе, и двое ребят 12 и 15 лет отпросились у родителей порыбачить на катамаране. Вскоре погода резко переменилась, и на озере поднялась волна. Родители стали звать детей к берегу, но заметили, что катамаран плывет в другую сторону. Ребята увидели, что недалеко от них мужчину сбило волной с сабборда. Они подплыли к нему, но поднять обратно на сабборд не смогли. Тогда школьники привязали доску к своему катамарану и на буксире доставили пострадавшего к берегу. Спасательная операция прошла успешно. Жители 6 многоквартирных домов в Калининском районе почти все лето провели без горячей воды. Причиной отключения стала авария на трубопроводе, которую долгое время никто не обслуживал. В городской администрации сообщили, что на прошлой неделе проблемные коммуникации официально оформили как бесхозяйственные и закрепили за МУП Челябинские коммунальные тепловые сети. За выходные ремонтные бригады устранили повреждения, и теперь горячая вода подается в полном объеме. В ближайшее время специалисты намерены провести полное обследование всех подземных магистралей района, чтобы избежать сбоев в предстоящий отопительный сезон. В Чебаркульском городском округе назначили нового прокурора. Им стал советник юстиции Александр Тюленов. Прокурор области Игорь Дрангаузер представил его коллективу, а также выделил приоритетные направления работы, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Тюленов занимал должность зампрокурора Центрального района Челябинска. Также он работал помощником прокурора Тракторозаводского района и прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью в Следственном комитете. Игорь Дрангаузер обратил его внимание на проблемы округа, в числе которых работа по ликвидации несанкционированных свалок и модернизация коммунальной инфраструктуры. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
3: 12+.
4: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В эти минуты в Челябинске плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
2: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы сможете заметить результат тех усилий, которые раньше казались незаметными. Не обесценивайте маленькие победы. Тельцы. День принесет возможность укрепить свои позиции благодаря спокойному и последовательному подходу. Близнецы. Неожиданное общение поможет расширить представление о возможностях. Чужой опыт окажется полезнее. Раки. Звезды советуют обратить внимание на атмосферу вокруг себя. Создавайте спокойствие. Львы. Ваша способность принимать решения станет особенно заметной. Отбросьте сомнения. Девы. День подходит для завершения дел, которые оставались без внимания. Почистите хвосты. Весы. Сегодня вы сможете найти компромисс там, где раньше казалось невозможным договориться. Идите на контакт. Скорпионы. Ваша интуиция поможет быстрее понять истинные намерения людей. Доверяйте наблюдениям, но не спешите. Стрельцы. День подарит желание попробовать что-то новое. Подойдет даже мелочь. Козероги. Необычная идея может получить поддержку, если вы правильно ее представите. Не скрывайте свои задумки. Водолеи. Сегодня важно не забывать о балансе между обязанностями и личными интересами. Отдых поможет сохранить продуктивность. Рыбы. Этот день поможет лучше почувствовать собственные желания. Не игнорируйте внутренний голос.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области одобрили два инвестпроекта на 1 000 000 000 рублей. И сотрудник маркетплейса крал заказы под видом возвратов. Совет по улучшению инвестиционного климата Челябинской области под председательством губернатора Алексея Текстера одобрил реализацию двух крупных инвестиционных проектов. Общий объем вложений составит порядка 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы региона. Компания Modern Glass планирует запустить производство стеклопакетов длиной до 18 метров. Аналогов таким изделиям нет ни в России, ни в странах СНГ. Второй проект, инициированный фирмой Tria Development, предлагает строительство новой гостиницы недалеко от Челябинского аэропорта и особой экономической зоны Южноуральска. Соглашения о реализации обоих проектов были достигнуты на Петербургском экономическом форуме. В Челябинской области раскрыли серию краж в пункте выдачи заказов. Подозреваемым оказался его сотрудник, пишет портал chel.tv.ru. Случай произошел в Едкульском районе. По версии следствия, мужчина формировал заказы бытовой техники на свое имя, а когда они приходили, имитировал возврат. На самом же деле он не передавал товары на склад, а забирал себе. Так он украл несколько единиц техники на общую сумму 90 тысяч рублей. Схему в итоге раскрыла служба безопасности маркетплейса и передала материалы в полицию. Там отметили, что задержанный ранее уже был судим. Теперь ему грозит новый срок за мошенничество. Двухметровую статую Николая Чудотворца установили под Миасом на горе Известный. Скульптура возвышается на высоте 555 метров. На торжественное открытие приехал легендарный путешественник и мореплаватель Федор Конюхов. Он рассказал, что лично принимал участие в создании скульптуры. Цифра на парусе судна, которое держит в руке святой, это номер его яхты и одновременно высота Эвереста. После торжественного открытия монумента Конюхов рассказал гостям о своих путешествиях, рекордах и достижениях, а также о том, как вера помогала ему в самых сложных экспедициях. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: счастье.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
11: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
13: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло топленое белорусское 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
5: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
5: А еще и умная, сразу видно.
7: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Амода планета. Это авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
8: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Знает каждый выпускник. Выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
10: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
12: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
13: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
15: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
16: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк» «Регинес» на братьев Кашириных 141А.
10: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
2: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске бывшего главу регионального Миндортранса отправили в колонию, и подросток с отцом пострадали при взрыве газа в погребе. В Советском районном суде Челябинска огласили приговор бывшему министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву. Его признали виновным и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает портал chelkp.ru. На этот же срок Нечаеву запретили занимать государственные должности, а также назначили штраф в 5,5 миллионов рублей. Суд постановил конфисковать сумму взятки, личный автомобиль, нежилое помещение и земельные участки экс-министра. Мужчина и подросток пострадали при взрыве газа в подвале. Все произошло минувшей ночью в поселке Смеловский Верхнеуральского округа, сообщили в региональном управлении МЧС. Специалисты рассказали, что погреб хозяйственной постройки просушивали с помощью тепловой пушки и газового баллона. Произошла утечка, и при определенной концентрации газовоздушная смесь вспыхнула. Пожара не произошло, само здание также не было повреждено, но травмы получили находившиеся в помещении отец и сын. 41-летнего мужчину и 14-летнего подростка доставили в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Из-за сильных дождей уровень воды в водоемах Челябинской области снова повысился. В связи с этим сегодня сброс воды на Шершневском водохранилище увеличили до 60 кубометров в секунду. Об этом предупредили в региональном Минэкологии. В целом гидроузел работает штатно, уровень воды специалисты замеряют 2 раза в сутки. Ситуация находится на постоянном контроле профильных служб, заверили в ведомстве. Напомню, за последние дни сброс воды на водохранилище несколько раз снижали, так как в регионе стояла сухая погода. В ближайшие дни синоптики вновь прогнозируют по области дожди и грозы. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: на радио «Континенталь».
1: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом». Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Привет! Показывай новую квартиру.
6: С удовольствием! А вы когда переезжать будете?
5: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
6: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
10: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
11: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
12: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
4: Реклама на радио «Континенталь». Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Жили-были в «Планете Авто» по выгодной цене.
7: И в августе «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
6: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
9: Неофита. Застройщик ООО «Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
11: Покупайте выгодно в «Светофоре». Краска спрей-акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
6: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Подробности по телефону 7115.
8: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: простое сердце.
1: В Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
1: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске двое школьников спасли мужчину на озере Увильды. И в 6 домов в Калининском районе Челябинска вернулась горячая вода. Двое южноуральских школьников спасли тонущего мужчину. Все произошло в минувшую субботу на озере Увильды, пишет информагентство «Первое областное». Семья отдыхала на базе, и двое ребят в 12 и 15 лет отпросились у родителей порыбачить на катамаране. Вскоре погода резко переменилась, и на озере поднялась волна. Родители стали звать детей к берегу, но заметили, что катамаран плывет в другую сторону. Ребята увидели, что недалеко от них мужчину сбило волной с сабборда. Они подплыли к нему, но поднять обратно на сабборд не смогли. Тогда школьники привязали доску к своему катамарану и на буксире доставили пострадавшего к берегу. Спасательная операция прошла успешно. Жители 6 многоквартирных домов в Калининском районе почти все лето провели без горячей воды. Причиной отключения стала авария на трубопроводе, которую долгое время никто не обслуживал. В городской администрации сообщили, что на прошлой неделе проблемные коммуникации официально оформили как бесхозяйственные и закрепили за МУП Челябинские коммунальные тепловые сети. За выходные ремонтные бригады устранили повреждения, и теперь горячая вода подается в полном объеме. В ближайшее время специалисты намерены провести полное обследование всех подземных магистралей района, чтобы избежать сбоев в предстоящий отопительный сезон. В Чебаркульском городском округе назначили нового прокурора. Им стал советник юстиции Александр Тюленов. Прокурор области Игорь Дрангаузер представил его коллективу, а также выделил приоритетные направления работы, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Тюленов занимал должность зампрокурора Центрального района Челябинска. Также он работал помощником прокурора Тракторозаводского района и прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью в Следственном комитете. Игорь Дрангаузер обратил его внимание на проблемы округа, в числе которых работа по ликвидации несанкционированных свалок и модернизация коммунальной инфраструктуры. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Карина Кокс вновь стала матерью. Джиган хочет вернуть Оксану Самойлову, а бурановские бабушки влюбились в Прохора Шаляпина. Певица Карина Кокс недавно снова стала матерью. Она родила третью дочку от своего супруга, диджея Эдуарда Магаева. Артистка скрывала беременность от общественности и рассказала обо всем уже после рождения ребенка. Вчера Карина впервые показала свою маленькую дочку. Артистка не сидит дома и уже вышла на работу вместе с наследницей. Джиган, похоже, не оставляет надежды вернуть Оксану Самойлову после официального развода. Рэпер опубликовал архивное семейное видео из аэропорта, на котором запечатлен вместе с бывшей женой и детьми. Денис надеется, что однажды все вернется на круги своя. Причем Самойлову артист отметил в публикации, так что послание едва ли было адресовано только поклонникам. Участницы коллектива «Бурановские бабушки» на фестивале «Русское поле» назвали Прохора Шаляпина добрым, красивым и очень приятным человеком. Артистки признались, что во время съемок клипа пытались поймать его в сетку и утащить за собой, по их шутливой задумке, прямиком в ЗАГС. Сам Шаляпин с юмором отнесся к этой идее и угощал бабушек яблоками со своего дерева. Певицы рассказали, что влюбились в Прохора. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
10: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
4: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
5: 12+.
6: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
7: Телефон рекламной службы. 72-39-03.
8: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области одобрили два инвестпроекта на 1 000 000 000 рублей. И сотрудник маркетплейса крал заказы под видом возвратов. Совет по улучшению инвестиционного климата Челябинской области под председательством губернатора Алексея Текстера одобрил реализацию двух крупных инвестиционных проектов. Общий объем вложений составит порядка 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе главы региона. Компания Modern Glass планирует запустить производство стеклопакетов длиной до 18 метров. Аналогов таким изделиям нет ни в России, ни в странах СНГ. Второй проект, инициированный фирмой Tria Development, предлагает строительство новой гостиницы недалеко от Челябинского аэропорта и особой экономической зоны Южноуральская. Соглашения о реализации обоих проектов были достигнуты на Петербургском экономическом форуме. В Челябинской области раскрыли серию краж в пункте выдачи заказов. Подозреваемым оказался его сотрудник, пишет портал chel.tv.ru. Случай произошел в Яткульском районе. По версии следствия, мужчина формировал заказы бытовой техники на свое имя, а когда они приходили, имитировал возврат. На самом же деле он не передавал товары на склад, а забирал себе. Так он украл несколько единиц техники на общую сумму 90 тысяч рублей. Схему в итоге раскрыла служба безопасности маркетплейса и передала материалы в полицию. Там отметили, что задержанный ранее уже был судим. Теперь ему грозит новый срок за мошенничество. Двухметровую статую Николая Чудотворца установили под Миасом на горе Известной. Скульптура возвышается на высоте 555 метров. На торжественное открытие приехал легендарный путешественник и мореплаватель Федор Конюхов. Он рассказал, что лично принимал участие в создании скульптуры. Цифра на парусе судна, которое держит в руке святой, это номер его яхты и одновременно высота Эвереста. После торжественного открытия монумента Конюхов рассказал гостям о своих путешествиях, рекордах и достижениях, а также о том, как вера помогала ему в самых сложных экспедициях. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк, подарков.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности на сайте востоклада74.ру.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкрот.

0: Кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6+7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
3: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.
4: С утра по радио.
5: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
4: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
3: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы сможете заметить результат тех усилий, которые раньше казались незаметными. Не обесценивайте маленькие победы. Тельцы. День принесет возможность укрепить свои позиции благодаря спокойному и последовательному подходу. Близнецы. Неожиданное общение поможет расширить представление о возможностях. Чужой опыт окажется полезнее. Раки. Звезды советуют обратить внимание на атмосферу вокруг себя. Создавайте спокойствие. Львы. Ваша способность принимать решения станет особенно заметной. Отбросьте сомнения. Девы. День подходит для завершения дел, которые оставались без внимания. Почистите хвосты. Весы. Сегодня вы сможете найти компромисс там, где раньше казалось невозможным договориться. Идите на контакт. Скорпионы. Ваша интуиция поможет быстрее понять истинные намерения людей. Доверяйте наблюдениям, но не спешите. Стрельцы. День подарит желание попробовать что-то новое. Подойдет даже мелочь. Козероги. Необычная идея может получить поддержку, если вы правильно ее представите. Не скрывайте свои задумки. Водолеи. Сегодня важно не забывать о балансе между обязанностями и личными интересами. Отдых поможет сохранить продуктивность. Рыбы. Этот день поможет лучше почувствовать собственные желания. Не игнорируйте внутренний голос.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
4: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске бывшего главу регионального Миндортранса отправили в колонию, и подросток с отцом пострадали при взрыве газа в погребе. В Советском районном суде Челябинска огласили приговор бывшему министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву. Его признали виновным и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает портал chelkp.ru. На этот же срок Нечаеву запретили занимать государственные должности, а также назначили штраф 5,5 миллионов рублей. Суд постановил конфисковать сумму взятки, личный автомобиль, нежилое помещение и земельные участки экс-министра. Мужчина и подросток пострадали при взрыве газа в подвале. Все произошло минувшей ночью в поселке Смеловский Верхнеуральского округа, сообщили в региональном управлении МЧС. Специалисты рассказали, что погреб хозяйственной постройки просушивали с помощью тепловой пушки и газового баллона. Произошла утечка, и при определенной концентрации газовоздушная смесь вспыхнула. Пожара не произошло, само здание также не было повреждено, но травмы получили находившиеся в помещении отец и сын. 41-летнего мужчину и 14-летнего подростка доставили в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Из-за сильных дождей уровень воды в водоемах Челябинской области снова повысился. В связи с этим сегодня сброс воды на Шершневском водохранилище увеличили до 60 кубометров в секунду. Об этом предупредили в региональном Минэкологии. В целом гидроузел работает штатно, уровень воды специалисты замеряют 2 раза в сутки. Ситуация находится на постоянном контроле профильных служб, заверили в ведомстве. Напомню, за последние дни сброс воды на водохранилище несколько раз снижали, так как в регионе стояла сухая погода. В ближайшие дни синоптики вновь прогнозируют по области дожди и грозы. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
6: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в

0: месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 28. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
9: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
8: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
10: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
11: Приглашаем вас на взрослую смену «Про юность» в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
2: В ЖК «Шишкин» легко начать...
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт... И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
7: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
6: 12+.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом П.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на горе Иремель нашли пропавшего 23-летнего парня. И в Челябинске появились сквер офтальмологов и тихий бульвар. В Челябинской области на горе Иремень всю ночь искали 23-летнего парня. Он зашел на вершину вместе с родителями, но во время спуска они разошлись, рассказали в поисково-спасательной службе. В назначенное время молодой человек не появился на КПП. Родители начали беспокоиться, ведь связи по телефону с ним также не было. Пришлось вызывать спасателей. Спустя 4 часа парня обнаружил местный егерь в районе Тыгынских болот. Спасатели усть-катарского отряда вместе с егерем эвакуировали его до поселка Тюлюк и передали родителям. Медицинская помощь парню не потребовалась. Депутаты городской думы Челябинска утвердили новые названия для 3 общественных пространств в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе думы. Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев теперь официально называется Литературным. Территория на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда получила имя сквера уральских офтальмологов. Место благоустроила оптика, которая находится возле сквера. Ее руководство и внесло предложение о названии. Кроме того, ранее безымянная улица между Цветным бульваром и Лазурной в микрорайоне «Привилегия» теперь носит официальное название «Тихий бульвар». В Магнитогорске к столетию города появятся особые цветы. До 2029 года местный селекционер планирует вывести новые сорта гладиолусов. Один из кандидатов уже определен. Это цветок с уникальной окраской – оранжево-коричневый с дымчато-синим отливом, напоминающий цвет горячего металла. Окончательное название сорта еще не утвердили. Скорее всего, это будет целая серия сортов «Юбилей магнитки». До знаковой даты осталось 3 сезона. За это время селекционеры планируют интенсивно размножать сорт, чтобы к юбилею подарить городу 100 цветов. К проекту подключились и цветоводы из Челябинска. Им отправили семена и луковицы растения. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Карина Кокс вновь стала матерью. Джиган хочет вернуть Оксану Самойлову, а бурановские бабушки влюбились в Прохора Шаляпина. Певица Карина Кокс недавно снова стала матерью. Она родила третью дочку от своего супруга, диджея Эдуарда Магаева. Артистка скрывала беременность от общественности и рассказала обо всем уже после рождения ребенка. Вчера Карина впервые показала свою маленькую дочку. Артистка не сидит дома и уже вышла на работу вместе с наследницей. Джиган, похоже, не оставляет надежды вернуть Оксану Самойлову после официального развода. Рэпер опубликовал архивное семейное видео из аэропорта, на котором запечатлен вместе с бывшей женой и детьми. Денис надеется, что однажды все вернется на круги своя. Причем Самойлову артист отметил в публикации, так что послание едва ли было адресовано только поклонникам. Участницы коллектива «Бурановские бабушки» на фестивале «Русское поле» назвали Прохора Шаляпина добрым, красивым и очень приятным человеком. Артистки признались, что во время съемок клипа пытались поймать его в сетку и утащить за собой. По их шутливой задумке, прямиком в ЗАГС. Сам Шаляпин с юмором отнесся к этой идее и угощал бабушек яблоками со своего дерева. Певицы рассказали, что влюбились в Прохора. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы, какая грация у этой малышки.
6: А еще и умная, сразу видно.
8: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
9: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации. Актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
11: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
12: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и...

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

0: Современное тотальное протезирование зубов с использованием имплантов – это возможность вернуть не только красивую улыбку, но и привычный комфорт в повседневной жизни. Я, Морозов Евгений Сергеевич, главный врач и стоматолог-ортопед клиники City Smile. Наши технологии помогают восстановить зубной ряд надежно и с высокой точностью. Для этого мы работаем командой специалистов и изготавливаем конструкции в собственной зуботехнической лаборатории. Если вы задумываетесь о полном восстановлении зубов и для вас важна безопасность и долговечность, приглашаю вас на консультацию в клинику City Smile.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Первые очки – это не про возраст, это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь, не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
4: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
5: Да-да-да.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
2: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
3: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы сможете заметить результат тех усилий, которые раньше казались незаметными. Не обесценивайте маленькие победы. Тельцы. День принесет возможность укрепить свои позиции благодаря спокойному и последовательному подходу. Близнецы. Неожиданное общение поможет расширить представление о возможностях. Чужой опыт окажется полезнее. Раки. Звезды советуют обратить внимание на атмосферу вокруг себя. Создавайте спокойствие. Львы. Ваша способность принимать решения станет особенно заметной. Отбросьте сомнения. Девы. День подходит для завершения дел, которые оставались без внимания. Почистите хвосты. Весы. Сегодня вы сможете найти компромисс там, где раньше казалось невозможным договориться. Идите на контакт. Скорпионы. Ваша интуиция поможет быстрее понять истинные намерения людей. Доверяйте наблюдениям, но не спешите. Стрельцы. День подарит желание попробовать что-то новое. Подойдет даже мелочь. Козероги. Необычная идея может получить поддержку, если вы правильно ее представите. Не скрывайте свои задумки. Водолеи. Сегодня важно не забывать о балансе между обязанностями и личными интересами. Отдых поможет сохранить продуктивность. Рыбы. Этот день поможет лучше почувствовать собственные желания. Не игнорируйте внутренний голос.
2: Реклама на радио «Континенталь». Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
5: Финесте!
4: Линейки, пеналы, тетради.
5: Финесте!
4: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
5: Финесте!
4: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
10: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Предложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джетур».
5: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
7: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске Челябинский водоканал оштрафовали за затопленное предприятие. И в двух городах Южного Урала благоустроят набережные. Челябинский МУП ПОВВ оштрафовали за затопленное предприятие, сообщили порталу chelkp.ru в прокуратуре. Сточные воды залили две производственные площадки на Свердловском тракте. Это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. После происшествия прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку. По ее результатам внесли представление о необходимости ремонта коллектора. Также на городской водоканал возбудили административное дело. В итоге муниципальное предприятие получило штраф в 150 тысяч рублей. В этом году в Челябинской области благоустроят две набережные – в Кыштыме и Верхнеуральске. Кроме того, на всероссийский конкурс по благоустройству направили заявки с проектами еще трех береговых зон – в Златоусте, Карталах и Чебаркуле. Об этом губернатор Алексей Текстер сообщил в своем канале в мессенджере Макс. Глава региона отметил, что летом набережные становятся главными точками притяжения для южноуральцев. С 2019 года региональные власти начали последовательно приводить в порядок береговые зоны по всей Челябинской области. Благоустроенные набережные уже появились в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Низипетровске, Троицке и селе Миасском. В Челябинской области появились еще два новых миллионера, и оба пока об этом не знают. Об этом пишет информагентство «Первое областное». Приз в 3 миллиона рублей разыграли 22 августа в очередном тираже лотереи «Спортлото» 5 из 36. Его обладателем стал житель Челябинской области, который купил билет за 75 рублей в одной из точек продаж, сообщили в пресс-службе лотереи. Пока он так и не обратился за выигрышем и, возможно, не знает о своей удаче. Другой везунчик из нашего региона купил счастливый билет лотереи «Мечталион» в отделении Почты России. В последнем тираже ему достался приз в 1 миллион рублей, но за выигрышем пока также никто не явился. Организаторы призвали южноуральцев проверить свои билеты. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк» «Регинос» на братьев Кашириных 141А.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bestdtp.rf.
2: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган Седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
3: Привет. Показывай новую квартиру.
4: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
3: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
5: Цены растут. Маткапитала не хватает.
6: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от Сбербанк. Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nart.com.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
10: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
11: Подробности по телефону 7115.
12: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
13: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн-2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
14: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
15: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет.
16: Цена действует по 31 августа.
17: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
18: Та-та-та-таврия.
19: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Многие родители уверены, что ортодонт нужен только подросткам. Но первые нарушения прикуса можно заметить в детском возрасте. Я, Костина Екатерина Владимировна, врач-ортодонт клиники City Smile. Веду прием взрослых и детей с 3 лет. На приеме я обращаю внимание не только на зубы, но и на вредные привычки, особенности дыхания и другие факторы, влияющие на развитие челюстей. Если вы замечаете, что что-то не так, не откладывайте консультацию. В раннем возрасте скорректировать аномалию и направить развитие значительно проще. Буду рада видеть вас в клинике City Smile.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
10: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R.
11: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
13: Финесте!
12: Линейки, пеналы, тетради.
13: Финесте!
12: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
13: Финесте!
12: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72-3903.
5: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. Мое бьются без конца.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На горе Иремель нашли пропавшего 23-летнего парня. И в Челябинске появились сквер офтальмологов и Тихий бульвар. В Челябинской области на горе Иремень всю ночь искали 23-летнего парня. Он зашел на вершину вместе с родителями, но во время спуска они разошлись, рассказали в поисково-спасательной службе. В назначенное время молодой человек не появился на КПП. Родители начали беспокоиться, ведь связи по телефону с ним также не было. Пришлось вызывать спасателей. Спустя 4 часа парня обнаружил местный егерь в районе Тыгынских болот. Спасатели усть-катавского отряда вместе с егерем эвакуировали его до поселка Тюлюк и передали родителям. Медицинская помощь парню не потребовалась. Депутаты городской думы Челябинска утвердили новые названия для 3 общественных пространств в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе думы. Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев теперь официально называется Литературным. Территория на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда получила имя сквера уральских офтальмологов. Место благоустроила оптика, которая находится возле сквера. Ее руководство и внесло предложение о названии. Кроме того, ранее безымянная улица между Цветным бульваром и Лазурной в микрорайоне «Привилегия» теперь носит официальное название «Тихий бульвар». В Магнитогорске к столетию города появятся особые цветы. До 2029 года местный селекционер планирует вывести новые сорта гладиолусов. Один из кандидатов уже определен. Это цветок с уникальной окраской – оранжево-коричневый с дымчато-синим отливом, напоминающий цвет горячего металла. Окончательное название сорта еще не утвердили. Скорее всего, это будет целая серия сортов «Юбилей магнитки». До знаковой даты осталось 3 сезона. За это время селекционеры планируют интенсивно размножать сорт, чтобы к юбилею подарить городу 100 цветов. К проекту подключились и цветоводы из Челябинска. Им отправили семена и луковицы растения. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво? А на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: «Максидом».
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
11: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
12: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
13: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
14: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор – имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер – загородный поселок

0: кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
1: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

0: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы, какая грация у этой малышки.
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в саду камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, Паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинский водоканал оштрафовали за затопленное предприятие. И в двух городах Южного Урала благоустроят набережные. Челябинский МУП ПОВВ оштрафовали за затопленное предприятие, сообщили порталу chelkp.ru в прокуратуре. Сточные воды залили две производственные площадки на Свердловском тракте. Это произошло из-за повреждения канализационного коллектора. После происшествия прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку. По ее результатам внесли представление о необходимости ремонта коллектора. Также на городской водоканал возбудили административное дело. В итоге муниципальное предприятие получило штраф в 150 тысяч рублей. В этом году в Челябинской области благоустроят две набережные – в Кыштыме и Верхнеуральске. Кроме того, на всероссийский конкурс по благоустройству направили заявки с проектами еще трех береговых зон – в Златоусте, Карталах и Чебаркуле. Об этом губернатор Алексей Текстер сообщил в своем канале в мессенджере Макс. Глава региона отметил, что летом набережные становятся главными точками притяжения для южноуральцев. С 2019 года региональные власти начали последовательно приводить в порядок береговые зоны по всей Челябинской области. Благоустроенные набережные уже появились в Челябинске, Магнитогорске, Миасе, Низипетровске, Троицке и селе Миасском. В Челябинской области появились еще два новых миллионера, и оба пока об этом не знают. Об этом пишет информагентство «Первое областное». Приз в 3 миллиона рублей разыграли 22 августа в очередном тираже лотереи «Спортлото» 5 из 36. Его обладателем стал житель Челябинской области, который купил билет за 75 рублей в одной из точек продаж, сообщили в пресс-службе лотереи. Пока он так и не обратился за выигрышем и, возможно, не знает о своей удаче. Другой везунчик из нашего региона купил счастливый билет лотереи «Мечталион» в отделении Почты России. В последнем тираже ему достался приз в 1 миллион рублей, но за выигрышем пока также никто не явился. Организаторы призвали южноуральцев проверить свои билеты. И далее выпуски о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
1: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Подробности на сайте востоклада74.ру.
3: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.
5: Ты думал, все понарошку,

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы сможете заметить результат тех усилий, которые раньше казались незаметными. Не обесценивайте маленькие победы. Тельцы. День принесет возможность укрепить свои позиции благодаря спокойному и последовательному подходу. Близнецы. Неожиданное общение поможет расширить представление о возможностях. Чужой опыт окажется полезнее. Раки. Звезды советуют обратить внимание на атмосферу вокруг себя. Создавайте спокойствие. Львы. Ваша способность принимать решения станет особенно заметной. Отбросьте сомнения. Девы. День подходит для завершения дел, которые оставались без внимания. Почистите хвосты. Весы. Сегодня вы сможете найти компромисс там, где раньше казалось невозможным договориться. Идите на контакт. Скорпионы. Ваша интуиция поможет быстрее понять истинные намерения людей. Доверяйте наблюдениям, но не спешите. Стрельцы. День подарит желание попробовать что-то новое. Подойдет даже мелочь. Козероги. Необычная идея может получить поддержку, если вы правильно ее представите. Не скрывайте свои задумки. Водолеи. Сегодня важно не забывать о балансе между обязанностями и личными интересами. Отдых поможет сохранить продуктивность. Рыбы. Этот день поможет лучше почувствовать собственные желания. Не игнорируйте внутренний голос.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на горе Иремель нашли пропавшего 23-летнего парня. И в Челябинске появились сквер офтальмологов и Тихий бульвар. В Челябинской области на горе Иремень всю ночь искали 23-летнего парня. Он зашел на вершину вместе с родителями, но во время спуска они разошлись, рассказали в поисково-спасательной службе. В назначенное время молодой человек не появился на КПП. Родители начали беспокоиться, ведь связи по телефону с ним также не было. Пришлось вызывать спасателей. Спустя 4 часа парня обнаружил местный егерь в районе Тыгынских болот. Спасатели усть-катавского отряда вместе с егерем эвакуировали его до поселка Тюлюк и передали родителям. Медицинская помощь парню не потребовалась. Депутаты городской думы Челябинска утвердили новые названия для 3 общественных пространств в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе думы. Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев теперь официально называется Литературным. Территория на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда получила имя сквера уральских офтальмологов. Место благоустроила оптика, которая находится возле сквера. Ее руководство и внесло предложение о названии. Кроме того, ранее безымянная улица между Цветным бульваром и Лазурной в микрорайоне «Привилегия» теперь носит официальное название «Тихий бульвар». В Магнитогорске к столетию города появятся особые цветы. До 2029 года местный селекционер планирует вывести новые сорта гладиолусов. Один из кандидатов уже определен. Это цветок с уникальной окраской – оранжево-коричневый с дымчато-синим отливом, напоминающий цвет горячего металла. Окончательное название сорта еще не утвердили. Скорее всего, это будет целая серия сортов «Юбилей магнитки». До знаковой даты осталось 3 сезона. За это время селекционеры планируют интенсивно размножать сорт, чтобы к юбилею подарить городу 100 цветов. К проекту подключились и цветоводы из Челябинска. Им отправили семена и луковицы растения. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 22-27.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я бы

мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, я

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе не забывай.

сохраненка, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.